Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

Шоу «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» движение продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Exlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года распространяется на автомобиль Exlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
11: Категория 0+.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Доброе утро, друзья! 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, и мы начинаем.
2: Привет, друзья! 18 июня, четверг.
1: Всем прекрасного начала дня. Два гороскопа у нас ожидается. Рубрика «Я» в эфире совсем скоро, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Тема тоже будет, кому сложно придумать ее вот так вот просто. Попкорн про кино поговорим, поиграем в игрушку сегодня «Секунданты». Вот факты расскажем, с юристом пообщаемся. Горячие новости, все это будет. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 18 июня 2026 года.
2: День клубники.
1: Ну, неплохо.
2: Но вчера ела.
1: Забидно за нее, когда вот она доказывала там этому апельсину, что ребенок от нее, а оказывается там банан, ее начальник был виноват. Жалко клубнику.
2: Что сейчас было?
3: Слушай, полностью согласен. Ситуация прям как у картошки.
1: Это сериал, который меня затягивал, как никто другой, конечно.
3: Ты что, не смотришь?
2: Нет, что это за сериал?
3: Подожди, а про фломастеры ты смотрела? А про то, что он на самом деле не золотой, а обыкновенный, а потом оказывается, что это самый редкий минерал. Да ты вообще в каком мире живешь?
2: Клубника. В каком веке?
1: Клубника самое начало было, конечно. Ну, клубника и банан, ну все же. Ну.
2: Я клубника и банан только лавы вспомню.
1: Ну.
3: Подожди, а клубника...
1: Как это далеко?
3: Клубника, которая все шла в магазин.
1: Это тоже далеко. Всемирный день гармонии сегодня. Играй, гармония, как говорится.
3: Это, наверное, никак не связано с гармошкой.
1: Мне так нравилось это шоу с утра.
3: А оно еще идет, по-моему.
1: Всегда портило мне мультики смотреть. Это надо. Уже вот 2 часа Диснея было.
2: Международный день пикника.
1: Вот это шоколадка отличная, кстати.
3: Или группа.
2: А я думаю, что это про вот эту красивую корзину, в которой тарелочки, бокальчики. Ты такой туда листья салатика, огурчик положил и пошел загорать.
1: День поиска 4-листного клевера.
3: О, кто-то ищет удачу.
1: Его же надо съесть, да, или не надо?
3: Нет, надо сохранить.
1: И все. День рождения детской коляски. С праздничком тебя, колясочка.
2: А мы день ласточек, птицы уже были, да? Да, чайки 100 раз.
1: А вот колясок еще не было, кстати.
3: Какая вы коляска.
2: Выбор невелик.
1: Ну да. Так, день недалекого будущего у нас.
2: Международный день суши, какой-то ролл.
3: А у меня вопрос недалекого, в смысле недалекое, типа того, которое?
1: Да. Так, сегодня еще.
2: День перерыва в работе.
1: Международный день паники, ребята.
2: Паника.
1: Так, ну смотрите.
2: Какой ты ор?
1: Как будто бы сложно. Ну смотрите, у нас гармония, пикник и клубника.
3: Так, какая ягода вы ягода?
2: Была. Да было.
3: Было, как
1: было
3: хорошо.
1: Много что.
3: Что вы в корзине на пикник?
2: Во, давай.
1: Ой, ну, как хотите, что вы в корзине на пикник. За голосовым запишите чат мобильного приложения Рекорда. Скоро будем слушать вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 18 июня прямо сейчас.
2: Овны, подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей.
1: Тельцы, сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, так вот это не так. Близнецы, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего.
2: Раки, не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события.
1: Львы, сегодня стоит доверять лишь только первому впечатлению.
3: Девы, будьте терпеливы в течение ближайшего времени, мало что сможет вас порадовать.
2: Весы, сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя.
1: Скорпионы, больших усилий сегодня прикладывать не придется. Все, что вы захотите сделать, дастся вам легко.
3: Стрельцы, рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей.
2: Козероги, сегодня некие тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды.
1: Водолеи, сегодня успешными будут любые ваши начинания.
3: Рыбы, сегодня вы будете настроены на практический лад. Всем хорошего дня, друзья!
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 990 000 рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный, обход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели! С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее.

вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Ваши голосовые сообщения ждем. Скоро будем слушать, что вы из корзины для пикника. Такая тема у нас сегодня. Кем вы себя ощущаете этим утром? А мы пока к новостям. Там Netflix купил права на Машу и Медведя, ребята.
1: Давно же это было, нет?
0: Ну, нет, это было на днях. Компания выкупила права на трансляцию 8 и 9 сезона в 100 странах, включив США и Канаду.
1: Вот я к тебе к тому, что предыдущие сезоны давно уже транслируются.
0: Я не в курсе был.
2: Получается...
1: Как я не в курсе клубники?
2: Продлили они.
0: Продлили просто, да. Я подумал, а что если они переснимут вообще его?
1: Зачем?
0: Ну, типа,
1: Маша будет Мэри.
0: Маша станет черной.
2: Это же Netflix. Нетрадиционный медведь.
1: Какой?
2: Волки.
1: Какой-нибудь розовый?
2: Но он будет неправильный.
1: Неправильный?
2: Он будет
1: синий. И он будет неправильный мед.
2: Такой. У них по-любому будет какая-то интрига. Да. Маша ему
1: Мэру
2: будет...
1: Мэру негритянка.
2: Ну, это само собой. Она будет ему внебрачная дочь.
1: Она будет на ноге крутить сигары кубинские.
2: Это уже она когда повзрослеет.
1: Ну, да, такая в подростковом возрасте.
2: Но, зная страсть Netflix, что-то вот этакое выдавать, ну, я переживаю за мультик, если честно.
1: Да нет, они на самом деле же просто переводят.
0: Добро.
2: Наши, да. Ну, вот это все.

0: Рекорд. Новости.
1: Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции в Россию не связаны с политикой, заявил глава Россельхознадзора. По его словам, причины введенных мер касаются исключительно качества и безопасности продукции. Справедливая стоимость аренды жилья не должна превышать 30-35% семейного дохода, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По его словам, если на аренду уходит около 40% заработка, нагрузка становится высокой, а при уровне свыше 50% возникают серьезные риски для бюджета. Прокуратура запросила 3 года колонии для блогера Александра Митрошина по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Кроме того, обвинение просят назначить ей штраф 900 тысяч рублей и конфисковать более 115 миллионов рублей в доход государства. Следствие считает, что блогер получил деньги благодаря дроблению бизнеса и уклонению от налогов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
3: 18+.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.

0: что же вы из корзины для пикника? Самое время голосовых. Вот с Андрея, пожалуй, начнем. На пикник с него пойдем.
1: Привет, мои кэперы. Я жидкость для розжига в корзине для пикника могу пожечь не только угли, но и ситуацию. Ау.
0: А ситуации разные бывают. Ну, что надо поджечь там обычно?
2: Я, насколько знаю, одной бутылочки всегда мало. Потому что первый человек, который приходит, сейчас зальем, так, чтобы хлюпало.
3: Серьезно, не хватает?
2: И у меня друг, мы взяли две на всякий случай. И он говорит, я умею разжигать. Он просто залил все, ну, вот угли, которые были, поджег. Мы там, не знаю, стоял этот столб огня. Вот он говорит, кончилось, что делать?
3: Серьезно?
2: Да, вот есть такие.
0: Зато хлюпало.
3: А мы все время забываем.
0: Александр.
4: Всем доброе утро, здравствуйте. А я сегодня звук музыкального инструмента любого, который еще не прогрет. Ну, типа бас-гитара или труба, электрогитара обычная, которая просто ждет, типа там. Между.
3: Это сообщение из прошлого?
0: Ну нет, он просто на пикнике за музыку отвечает.
2: Это же слон был сейчас.
0: Поехали дальше.
5: О, всем здрасте, всем доброе утро. Так, ну что с корзинки от пикника? А можно поеду отдельным элементом? То бишь я ящик холодного пива. Ну, соответственно, безалкогольного. И то как-то на природу, да без меня. Не.
0: Самое интересное, что мы взяли пока что звук трубы, да, музыку, рожек и пиво. Все, больше пока
2: безалкогольный.
3: А есть там что, жарить что?
0: Самый лучший пикник, по-моему, у нас намечается прямо сейчас. Ленуська.
6: Доброе утро. Я... Вялый томат из корзины для пикника. Съешьте меня.
0: Ну, наконец-то и поедим, кстати.
2: Вялый томат.
3: У нас очень странный пикник.
2: Как же это отвратительно звучит.
0: И еще есть голосовые.
7: Привет. Ну, не совсем из корзины. Рядом тот самый мини-термос, в котором всегда холодная водичка. Всем хорошей погоды.
0: Ребята, у нас только питье и чем разжигать. И вялый томат.
3: А почему в термосе холодное? Я думал, в термосе тепло хранят.
2: Но есть такие, которые их и холод
3: сохраняют.
2: Нет,
3: они и сохраняют, да.
2: Ну, два человека как минимум едут на другой пикник. Это безалкогольное пиво и холодная водичка.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Advaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
18: Реклама не ООО «Каркоби». ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
19: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
5: Во
20: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Рекорд, салют, это Настя Никитина, кинорубрика «Попкорн». Сейчас отправлю вас в кино. Поехали. Друзья, 18 июня в кино выходит «Рабоняня». Да-да, вы не ослышались, это очередная глава киновселенной «Не одна дома». Осталось дождаться кроссовера с майором Громом, и можно закрывать франшизную лавочку. В центре сюжета девочка Злата, которая мечтает о школьном бале. Родители оставляют ее одну, но под присмотром экспериментального робота с ИИ. Тот ведет себя как смесь фитнес-приложения, электронного дневника и очень тревожной бабушки. Никакой свободы и никаких сладостей, только тотальный контроль и регламент. У главных ролей Ева Смирнова, блогер и кукаяка всей семьей и робот по имени Володя. Создатели гордо называют его первым подобным персонажем в российском кино. После такой формулировки становится весьма страшно за живых актеров. Это кино, где дети хулиганят, блогеры играют родителей, а робот крадет все внимание. Будущее наступило. Просто не такое, как нам обещали фантасты в 80-х. Если вы готовы к этому, берите билет в кино. Если нет, включите лучше старую, добрую «Рабоняню» из нашего воображения. Мои 5 из 10, 6+. А далее у нас на повестке дня фильм «Семь снайперов». И он открывается громким выстрелом. И на этом, пожалуй, все. Дальше картинка размыта, как дым после очередного залпа. Динамику обещают, но сценарий скатывается в банальные штампы, от которых зритель устал еще в прошлом десятилетии. Арсенал оружия впечатляет. Хореография перестрелок, да, иногда захватывает дух. Но герои – плоские фигурки с шаблонными диалогами, а долгие чести. Сценарист, писавший успешные триллеры, потерял вдохновение. Это набор клише, собранных в одну сплошную ленту. Фильм – шумный эпизод без запоминающихся моментов. Если вам нужен чистый экшен без сюжета, он подойдет. Но ожидать чего-то большего – готовиться к разочарованию. Мои 4 из 10, 18+. Друзья, ну а на этом я прощаюсь с вами. Я Анастасия Никитина, это Радио Рекорд. Всех крепко обнимаю, до следующего четверга. Пока!
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах».

0: это Стас Рыжий.
1: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы с вами сыграем с кем-то из вас, поэтому мобильное приложение рекорда вам пригодится. Там житель Калининградской области нашел письмо в бутылке на Балтийской косе и подружился с его автором. Представляете, такое реальное еще.
2: Потому что в этом письме, ну, в этой бутылке было письмо, где как раз был написан имейл, чтобы, если вы найдете эту бутылку, чтобы написали, реально задружились, и реально, возможно, будет встреча.
1: Теперь к новости. Внутри лежало пожелание. Пожелтевшее такое послание на польском языке. Россиянин откликнулся, и через какое-то время с ним связалась женщина даже. Она рассказала, что написала письмо вместе с друзьями в новогоднюю ночь 2000 года еще как, когда они еще были детьми. Теперь они планируют встретиться. Вот насколько давнее это послание, сколько плыла бутылка.
3: Как же это по-русски? Бутылочка сближает людей. Еще бы две рюмашки приплыло.
1: Ну классно, неожиданное знакомство, да? Но это не значит, что стоит засорять воду сейчас всего, что только можно, чтобы найти знакомство, а то начнут сайт знакомства, фотки складывать свои и так далее.
2: Если бы я нашла бутылочку, и там было бы письмо и имейл, я бы тоже написала.
3: Будут коллективные письма, вот это, в 5-литрушках.
1: Я бы, если честно, не решился откупорить бутылку. Вот так вот, неизвестно, что там все-таки. Но он смельчак. Будем обсуждать знакомство. Ваше самое необычное знакомство с другом, подругой, как это было, при каких обстоятельствах. Может, оказались в замкнутом пространстве. Может быть, в школе, институте еще. Ну, вот
2: может,
1: непростые.
2: Сначала были врагами, а потом стали резко друзьями.
1: Нам нужны непростые истории. Не просто там, вот, были на тусовке. Да,
2: или вот в первом классе сидели за одной партой.
1: Не знаю, там, лифт держали.
2: Жесть нужна.
3: Нужно такое, общий какой-то. Я принимал у нее роды.
1: Да.
2: Не знаю, я доставил им пиццу, у них было так весело, они пригласили меня зайти, я тут же уволился, и мы стали лучшими друзьями. Вот, так хочу.
3: Вот живу теперь с ними.
1: У нас есть вариант в травмпункте. Вот это интересно, наверное. Сидите, наверное, такие, у одного рука, у другого нога перебинтованная.
2: А может быть, в поезде познакомились, и все, и потом стали лучшими друзьями.
1: Да, вот после вот этого звука...
2: Это что за драм?
1: Это супертуалеты вот эти новые.
3: Да. А еще вот этот зыньк по колесам после него. Может быть, он вас сблизил.
1: Он стукнул, я выглянул из окна. Говорю, ты что стучишь ночь? Может быть, что-то подобное.
2: Может быть, пробки познакомились. С другом.
1: Да, на какой-то вечеринке масштабной.
2: Мы
1: да?
2: сейчас не про вторую половинку, мы сейчас именно про друга.
1: Друга, подругу. Либо подругу, да, как это было. Она пришла с мужем на вечеринку.
3: Ушла без него.
1: Может, и такое. Ваше самое необычное знакомство с другом-подругой. Как это было? Напишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: Обычные знакомства с другом и подругой. Обсуждаем, при каких обстоятельствах это случилось.
1: Yeah. Вот Сергей пишет историю. В 2017 году познакомились на кладбище. Просто поздоровались и представились друг другу. Через 2 месяца у него была свадьба, а его жена с садика дружит с моей женой. И на свадьбе ведущая спросила жениха, кто твой друг? И все молчали. Ну и я поднял руку. С тех пор мы лучшие друзья и живем по соседству. Он крестный моего сына, а я крестный его сына.
0: Интересно, почему все молчали? Столько друзей было или каждый стеснялся? Наоборот.
2: Вот и вскрылась правда. Нет друзей.
0: Дмитрий работал бар-менеджером в московском баре. Искал себе барменов. Долго не мог найти достойную кандидатуру на HeadHunter. Увидел анкету, пригласил к нам. Поработали недолго, пару недель. И, видите ли, он не понравился руководству. Но оно тогда было у нас в принципе странное. Не обладал достойной харизмой, как сказали. Это важно, видимо, было. Где-то через месяц или два он попросил помочь. У него случилась сложная ситуация. Тогда я был единственный знакомый в Москве. Я, конечно же, откликнулся. С тех пор мы и дружим. Ну, классная история, смотрите. Оказывается, HeadHunter. HeadHunter еще и сайт знакомств.
1: А, Табрис, друг у меня есть, Вован. Его батя был главным у меня. Потом его привел, ну, думаем, все, папенькин сынок. Косые взгляды, все дела. Ничего, прошло 8 лет, иногда углублюсь над ним, когда Зенит Спартака выигрывает. А в целом классный парень.
0: Класс. Классный отзыв у пацанов про друзей.
1: Да.
0: Углублюсь, классный парень. Вот я уверен, другу его точно так же написал.
2: Мне нужны женские истории. Где вот эта лучшая подруга, как она появилась.
0: Вот это было бы интересно, конечно. У вас позагадочнее.
2: Там не все так просто. Лучшие подруги, они же не появляются, что типа, о, привет, ты классная, и ты классная.
0: Столько тестов, наверное, проходится.
2: Нет, там...
1: Ой, я помню, что одна из лучших подруг ревновала меня изначально к своему парню. Впоследствии ее мужу, и вот как бы из-за этой ревности потом мы начали почему-то лучшими подругами.
0: Я думал, ты скажешь сейчас мутить с ее мужем, но потом все-таки он такой, ну ладно.
2: Я, когда идет про женскую дружбу, вспоминаю фильм «Аватар».
0: Так.
2: То есть женская дружба зарождается, как, помните, они с этими, с летающими экранами дружились. Изначально должен попытаться тебя убить. И только потом.
0: Когда срастались их хвосты, вот это история.
2: Ну, когда он подсоединялся к этому, сама суть в том, что вот это животное должно сначала тебя пытаться убить, а потом оно становится твоим верным другом.
0: Животное.
2: Да, но это в фильме было, да.
1: Одно из необычных тоже было. На детской площадке рассказывала. Значит, мы не знакомы, гуляем с детьми. И ее дочка начинает какую-то дичь творить, что-то перелезать, падать. Она стоит и ржет над своей дочкой. Я думаю, нормальная реакция. Ну, мне тоже было смешно. В общем, смех нас объединил.
0: Пойду поснимаю, подумала ты, да?
2: Бедный ребенок, ничего себе, у нее травма. Стоят две тетки, ржут над ним просто. Одна из них ее мать.
3: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. 3 ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2РИС по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «2РИС». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам. «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
4: Рекорд 101 FM.
3: для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.

0: ваша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
3: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
4: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8 86 52 978 108.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.
7: Это лето будет жарким.
8: Это лето будет ярким.
9: Сливочным, приятным.
10: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
9: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
12: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
13: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: прямо сейчас чат мобильного приложения Рекорда, если хотите оказаться в прямом эфире, потому что мы случайным образом выберем кого-то из вас совсем скоро, с кем сами свяжемся и будем играть. Пока про ваше самое необычное знакомство с другой-подругой. И, наконец-то, девчонки активировались, да? Вот, например, Анастасия познакомилась с подругой через бывшего парня. О, пошла жара, все. После расставания с ним он начал потом встречаться с другой, она рассказывает девушкой. В итоге, так как мы остались с бывшим друзьями, он решил меня познакомить с его действующей девушкой. По итогу она с ним тоже потом рассталась, а с этой девушкой мы стали хорошими подругами.
1: А ничего себе.
2: Как я познакомилась со своей лучшей подругой? Давно, когда еще поступила в универ, чисто случайно попала с ней в одну группу. Но дело в том, что мы были не только однофамильцами, но и совпадали отчества. Я Козлова Оксана Юрьевна, она Козлова Татьяна Юрьевна. Хоть мы были и не похожи, но нас всегда путали и думали, что мы сестры. При этом она была отличница, а я такая, знаете, веселый активист. И на этом фоне мы первый год обучения друг друга почти ненавидели. А потом сдружились и уже сами говорили всем, что да, мы сестры, дружим больше 15 лет.
0: Они пробовали фотки отцов показать друг другу? Чисто в теории.
2: Так просто.
0: Так просто. Это мой батя, а вот мой батя.
2: А представляешь сюрприз?
0: Есть подобный. Беги от меня, я твои слез. Пишет, нам познакомились с подругой во дворе на летних каникулах. Шашлыки под окнами вместе готовили. Года через пол встретились на семейном празднике. Оказалось, что мы двоюродные сестры, дружим уже 25 лет. Шашлыки жарили, сестрами оказались.
2: Так, так.
0: А вы говорите...
1: Так это что получается? Надо ехать на шашлыки с неизвестными людьми.
0: Вдруг родственники твои.
1: Да, кажется, что мы вдруг там братья, сестры все.
2: Странные родственники, да, что не познакомили двух юродных сестер.
1: Ну, может, они, может, и не знали.
0: А может, там у них мамы поссорились.
2: Ну, вот я и говорю, что странные родственники.
0: Никто не знает, да. Дарья рассказывает приветики всем. Мы с подругой познакомились, когда она тур хотела купить себе. Но ранее мы были знакомы. У нас один бывший. Спасибо ему за мою Олечку. Видите, бывшим можно быть и благодарным. Благодарной.
1: Давайте так, напишите.
2: Я так благодарна вообще.
1: Напишите бывшему, поблагодарите его.
2: Да-да-да, спасибо тебе.
0: Может, еще подругу какую-нибудь.
2: Есть подруги ненужные.
1: Будешь с кем-то встречаться, напиши мне, кто она.
0: Ваше самое необычное знакомство с другом подругой. Как это было? Расскажите нам в чате мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канале Радио Рекорд.
1: И группе Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ЦИК предложил провести голосование на выборах Госдумы в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Как сообщила Элла Памфилова, в эти же даты впервые в выборах депутата Госдумы примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, решение о многодневном голосовании было принято после консультации с Минобороны, ФСБ и руководством регионов. Оператор «Карт Мир» предложил постепенно вывести из оборота карты «Визы» и «Мастеркард». Для этого национальная система платежных карт предлагает снизить межбанковское вознаграждение по операциям с ними до 1% с начала будущего года, а с 2028-го полностью обнулить этот показатель. Калининград, Ярославль и Сочи возглавили рейтинг самых привлекательных для жизни и покупки жилья городов России по итогам первого полугодия этого года. Исследование основано на опросе более 13,5 тысяч жителей крупных городов. В число лидеров также вошли Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный и Тюмень. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
14: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Record.

0: секунданты.
1: Играем прямо сейчас, и играем мы с Александром, который вот-вот паркуется где-то. Саш, привет.
2: Добрый день.
3: Добрый день, Саша. У тебя день, ты из какого города?
2: Я с Москвы.
1: Отлично. Саш, у тебя есть необычное знакомство с другом, либо подругой, как-то познакомился, может быть, нестандартно?
2: И со своей женой, если сказать.
1: Со своей женой?
2: Да.
3: А ты с ней дружил, или ты начал встречаться?
2: Нет, я дружил с товарищем, который проходил в армию, и познакомились на его проводах в армию, очень случайно.
1: Неплохо. Интересно, кстати, провожали друга. Классно. Игра у нас сейчас. Рассказывайте правила.
3: Все очень просто. У тебя будет ситуация. Твоя задача за 30 секунд назвать 5 предметов, 5 существительных, которые будут начинаться на одну букву. Ситуация какая? Что ты собираешься...
4: Куда? На пробежку.
3: На пикник.
4: На пикник, все, на пикник.
3: На пикник.
4: Зафиксируем.
3: А то у нас не получилось голосовыми что-то полезное взять.
4: Да, хорошо.
3: Давай, ты отправляешься на пикник. А буква, на которую ты будешь брать 5 предметов за 30 секунд?
4: Буква К. Константин.
3: Буква К.
1: Так, правила тебе понятны, Саш?
2: Да, понятно.
1: Все, 30 секунд начинаются прямо сейчас. Накидывай активно.
2: Кастрюлю.
4: Так.
2: Карандаши. Капусту.
3: Ага.
2: Кукурузу.
4: Вообще отлично.
2: И котлеты.
1: Отлично. 5 предметов было, да? У меня вопрос один.
3: Карандаши, да. Он дорисует остальные продукты.
1: Он сам должен сказать, зачем ему карандаши. Саш, зачем тебе?
2: Мне карандаши, чтобы карту правильно нарисовать на пикник, не заблудиться.
4: Ничего! Какой подход прям.
1: Ну, молодец. У меня претензий к карандашам нет.
4: У меня вообще нет.
3: Никаких претензий.
1: Отлично, Саш, мы тебя поздравляем. Приз твой, на пикник идешь, мы с тобой. Привет, передавай кому хочешь.
2: Спасибо большое. Признаю всем, кто знает, в нашей работе Холмстон УКСК. Очень приятно, спасибо.
1: Круто, друзья.
3: И нам приятно.
1: Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.

0: 49-49-91.
1: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
2: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
1: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
0: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Продолжаем обсуждать ваше самое необычное знакомство с другом, подругой. Помните, я про девчонок рассказывал, которые у окна шашлыки жарили, беги от меня, твои слезы. Они не шашлыки жарили. Я им прямо прочитал, они шалашки строили. То есть их знакомство было гораздо раньше. Если что, нужно поправить историю.
1: Это важно, на самом деле.
0: Конечно, шашлыки, шалашки — это разные вещи.
1: Разница лет в 15.
0: А то и больше.
2: Лет 15 чего? Срока
1: между
2: какого-то.
1: Между шалашиком и шашлыком. Дарья пишет: как-то я переехала в очередную съемную квартиру, еду в лифте, со мной зашла девушка, держа в руках бутылку пенного и снежки в пакетике. И я подумала: ну моя. Едем в тишине, выходим на одном этаже, идем в одном направлении, и кажется, что я ее преследую. Когда дошли до своих квартир, оказалось, что живем через стенку. Засмеялись, познакомились. Настюшка обожает рекорд, ходим на все фестивали, передайте привет моей малышке.
0: Привет, малышка.
1: Малышка.
2: Ты забыл уточнить, его малышка.
0: Привет, его малышка. Виктор, познакомились мы с другом очень странно, но весело. Мы познакомились в больнице, когда шли к врачу, чтобы снять гипс с руки. И у нас у обоих был сломан средний палец. И когда мы увидели друг друга, мы стали показывать средним пальцем друг на друга. Так и познакомились.
1: Это очень смешно.
0: Это, наверное, тот видос, когда: как тебя зовут?
2: О, это же великолепнейший видос. Надо пересмотреть.
1: А Денис в детстве переехал в поселке, познакомился с классной девушкой. Тут при более подробном общении оказалось, что мы троюродные братья, брат с сестрой. Неприятная досада.
2: Вот. Зато родственницу нашел.
0: Ситиус на пиратской станции. Думсдей познакомились. С Ульяной. Девка огонь пишет.
1: Начала встречаться с парнем. Через месяц его подруга позвала на кофе и рассказала, что таких, как я, у него много. А во мне она увидела хорошего человечка и решила рассказать. В итоге с ним обе не общаемся. Лучшей подруге уже 6 лет. А любимка, люблю.
2: Вот. Прям отвела от беды.
1: Да, представляешь.
0: От беды ли? Подождите, мы не слышали позицию парня еще.
2: Да. А мы и не услышим, потому что у него таких миллион.
0: Напиши нам, если ты знаешь, что эта история про тебя. Ваш самый необычный знакомство с другом-подругой. Мы обсуждаем, как это было. Вы пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Один про чемпионат мира 2026 по футболу. Вы могли заметить, что все футболисты, практически все, 95% из них бегают в розовых бутсах. А оказывается, все эти бутсы разные фирмы, чтобы вы понимали. Там Asics, Puma, Adidas и Nike.
2: Они объединились?
1: Они не объединялись, просто оказывается, к чемпионату мира, естественно, все бренды готовятся заранее, и они проводят исследование определенное. И это исследование досталось всем этим компаниям. И одна компания заявила, что в 2026 году популярны будут розовые цвет. И они все сделали свой розовый, он практически одинаковый, если смотреть издалека, и поэтому, естественно, все футболисты бегают в розовых бутсах, потому что у них контракты с этими брендами. Только у топ-звезд, по-моему, у тех, у кого нет контракта, могут играть в черных, голубых и так далее, других цветов. Вот такой чемпионат розовых бутс мы наблюдаем по этой причине. Представляете?
2: Ну, это официально был договорняк, они признали, что розовый в 26-м, и каждый стал свой создавать.
1: Они не знали, что эта компания разослала всем это одинаковое исследование. И поэтому они такие: оп, а у нас розовый, оп, и у нас розовый. А вот теперь так и бегают.
3: Я знаю, что нужно сделать в следующем чемпионате мира. В эту компанию как-то заслать исследование, что клоунские ботинки тренд такого-то года. И пусть все делают клоунские ботинки.
2: А это исследование женщина проводила?
1: Ну, не знаю.
2: Судя по результату. Барби?
1: Не докопался, да. Ну, интересно, да, теперь все в розовых бутсах гоняем.
3: То есть стоит расторгнуть контракт ради того, чтобы поиграть в нормальных бутсах.
2: Ну, да. Подключить свой индивидуальный.
3: Да, с кем-то. Какая у вас обувь? У нас розовый. Так, до свидания. Что такое? Фабрика «Динамо». Отлично, давайте. Черная обувь.
1: Самые крутые, по-моему, бутсы будут у звезд. Ну, типа Месси, Криштиану Рональду. Хотя вчера Криштиану играл тоже в розовых бутсах. Я ничего не понял.
3: Чистых он играл. Неношенных, самое главное.
1: Да. Следующий фактик – некропечать. Есть такое понятие. Это практика создания 3D-принтеров с использованием ротового аппарата мертвого комара в качестве сопла. Представляете, что позволяет получать результаты, превосходящие другие доступные принтеры. А вот, отрываются.
2: Сейчас все прожужжало, кроме мертвого комара.
1: Сопла.
3: Издалека вопросик прилетел.
1: Сопла мертвого комара, ребята. Реально.
3: То есть где-то сидит комар, и говорит: мою жену. Ей оторвали сопло.
1: Это настолько микро-нано-печать. Посмотрите, так, кстати, выглядит интересно. Отлично. Ну и, кстати, Анджелина Джоли изначально... Не Анджелина Джоли. Да. При рождении будущую актрису назвали Анджелиной Джоли Войт. Но из-за ссоры с отцом она юридически отказалась носить фамилию. Вообще, Джоли — это не фамилия.
3: А, у нее же отец. Как
1: да,
3: его?
1: Войт. У нее настоящая фамилия.
3: Джон Войт. Актер, кстати, он снимался в «Анаконде».
1: Она поссорила. Хватит этих чертовых змей на этом чертовом смысле.
3: О, он, говорят, он жуткий был тип. Ну, они очень прям
1: так
3: сильно
1: знаете,
3: конфликтовали.
1: Анджелина Джоли Войт.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
5: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет. И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузоотправители.

0: Настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
1: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
3: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне «Джили Атлас» Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, южный обход 57/2.
2: Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, в парку поддай!
9: Эх, хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: и каперы.
1: Продолжаем обсуждать ваше необычное знакомство с другом либо подругой. Как это было? Вот Саш Тен поссорился с девушкой на вечеринке, попросил одного парня подвезти ее до дома. Он и подвез до ЗАГСа. Теперь дружим с ним.
2: Хорошо. Атоля, мы сейчас с моей лучшей подругой жили в одном дворе, жутко друг друга ненавидели, у нас была конкуренция за лидерство. Но после 11 класса стали лучшими подругами, уже дружим столько лет, друг друга во всем поддерживаем, помогаем.
3: Конкуренция за лидерство? Это, я надеюсь, это дэнс-баттлы были какие-то.
1: А Даулет пишет, был молодой, горячий, встречался сразу с двумя девушками. Теперь они не разлей вода, иногда вижу их, даже здороваемся.
2: О, ждала. Во втором классе подрался с пацаном из параллели. До 9 класса точили друг на друга зуб. Но в 9 попали в один класс за одну парту. И с тех пор не разлей вода. Что только не прошли с тех пор плечом к плечу.
1: Потолочник Николай рассказывает. Всем добра, говорит. Познакомился в детском православном лагере с девушкой. Во время вечерней молитвы. Она ляпнула и сына, и твоего Айгюль. Мало того, она мусульманка, как ее вообще туда занесло, так еще и ляпнула. Ржали весь заезд. И теперь друзья отличные. Вот отлично, круто.
3: Бывает и такое, конечно. Неожиданно.
1: Любовь на парковке. Мне зацепили зеркало. Немного был скол. Договорились обменяться телефонами, чтобы возместить ущерб. В итоге продолжили просто общаться.
3: А представляешь, он специально сколол зеркало, чтобы вот подружиться.
1: Может, это подруга?

0: знаем.
1: Ну, или подруга. Ну, в общем, это было сделано специально, чтобы вот обрести нового друга.
0: Может быть, может быть. А что у нас есть?
2: Я вспомнила свою историю тоже, как необычно я с подругой познакомилась. Нам класс не давали в школе. Я пошла, объединила мамаши, чтобы в конфликтной комиссии нам дали место всем в классе, потому что нас хотели отправлять куда-то в школу. Создала чатик. Вот в этом чатике мы добились своего. И потом уже, когда пошли подавать заявление в школу, вот познакомилась с Викусиком.
1: Ну, ничегошеньки же непонятно. Какой класс?
2: Будут дети, поймешь.
1: Только нет, ну, если дети, то да. А так пока, в общем, очень странная ситуация.
0: Как-то чего-то. Ну, вы же дружите, все нормально.
1: Как там подруга? Передай подруге привет. Может, она тебя слушает.
0: Друзья, ваше самое необычное знакомство с другом, подругой будем обсуждать, и вы пишите свои истории в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США необходимо добиться соглашения между Россией и Китаем по вопросу ядерного разоружения. По словам американского президента, одна из сторон проявляет большой интерес к таким переговорам, тогда как другая настроена менее активно. Финляндия отменила действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Соответствующие поправки одобрил парламент страны. За проголосовали 125 депутатов, против 61. По данным финских СМИ, решение связано с укреплением системы ядерного сдерживания НАТО. У Джереми Кларксона обнаружили рак простаты. О своем диагнозе 66-летний ведущий Топ Гир рассказал в новом сезоне шоу «Ферма Кларксона». По его словам, врачи выявили агрессивную форму заболевания на ранней стадии. В ближайшие недели Кларксону предстоит операция, из-за которой он временно отойдет от работы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
16: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: брейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: На ваш вопрос ответит действующий юрист Светлана Копылова. Свет, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос у нас такой. Нужно ли согласие супруги на дарение имущества, земля и садовый дом?
2: Смотря кому принадлежит это имущество. Если имущество было приобретено в браке, то по общему правилу, да.
1: Следующий вопрос. Если у родного брата есть участок земли, приобретал не в браке, дом, а садовый. Часть построена не в браке, фундамент, стены, крыша. Отделка и обустройство в браке. Как при разводе будет делиться его имущество?
2: Если дом был зарегистрирован уже в браке, соответственно, по общему правилу, опять же, это будет признано общим совместно нашим имуществом супругов. Но если все-таки раздел имущества будет происходить непосредственно в суде, то вы можете заявить аргументы в пользу того, что денежные средства были потрачены ваши личные, да, которые вы получили до брака, и вот попытаться по временным периодам как-то распределить те средства, которые вы потратили, и доказать, что они были именно ваши личные, да, приобретенные в нем браке. Но опять же, это все на осмотрение суда, поэтому определенный точный ответ вам никто не даст.
3: Бывшая жена уехала с детьми 8 и 10 лет в другой регион за 1500 километров. Настраивает детей против общения, хотя с родителями... Ой, с детьми все отлично. Родительских прав не лишен официально. Зарегистрирована по месту проживания и школы. Она скрывает адрес, естественно, сейчас фактического проживания. Я хочу подать иск на принудительный график общения с детьми, но мне нужен адрес регистрации, чтобы суд отправил ей уведомление. Какие бить колокола, чтобы узнать ее адрес там и отправить это уведомление?
2: Даже если вы не знаете адрес, вы в любом случае можете обратиться с иском в суд, указать, что вам неизвестны данные о месте проживания ответчика. И суд самостоятельно направит запрос и выяснит, где она проживает или зарегистрирована. То есть действие суда вам в этом случае будет безусловно оказано, если данные будут истребованы у соответствующих органов.
1: Была в отношениях с молодым человеком, брали кредиты на меня, но платил он, обещал всегда платить. Кредит в 3 штуки, 2 из них плачу я, он платит только за 1. Как переоформить все эти кредиты, которые по факту брал он, только они на мне? Еще как только деньги поступили на карту, я их сразу перевела ему. Это все в истории банка есть, устала уже платить за него.
2: Не хочется вас огорчать, но переоформить кредиты уже точно не получится, поскольку договорные отношения существуют между вами и банком, и вне зависимости от того, как вы распределите этими денежными средствами, обязательства исполнять перед банком вы должны будете в любом случае.
3: То есть это не аргумент, то, что она сразу ему перекинула, вообще не аргумент?
2: Конечно, нет. Это ваше личное право, как вы распорядились заемными денежными средствами. Поэтому можно, конечно, попытаться как-то через суд обязать его вернуть вам эти денежные средства, но боюсь, что это все можно будет сделать только в судебных процессах. Очень поучительная история, и очень рекомендую нашим слушателям никогда ни в каких обстоятельствах не брать заемные денежные средства для кого-либо, если вы не готовы самостоятельно потом расплачиваться по этим кредитам.
1: Это важно. Свет, спасибо тебе большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг в рубрике «Курс направо».
2: Пока-пока.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
2: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
5: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
6: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
7: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-30-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.

0: как познакомились с другом подругой, читаем еще немного истории и подводим итоги голосования, если оно важно.
1: Так, Ирина пишет: знакомство с будущей женой моего брата. Я увела у нее парня и тем самым, видимо, помогла брату. Неловко было при знакомстве.
0: Нормально. Эвил Фан. Я со своим лучшим другом познакомился в магазине, когда мы пришли его покупать в качестве подарка на ДР. Магазин? Так и прожили с ним 18 счастливых лет. Попугай тоже может быть лучшим другом. Попугая пришли покупать. Слово не дописал. Вот.
2: Я подумал, друга покупать.
0: Я думал, магазин пришли покупать.
2: Что за жесть-то какая? Это в каком там? В веке 13-м можно было купить себе друга? Вот этого. Древний грек. Он еще мог там драться за тебя в Риме там.
1: Купить друга. А вот ты угораешь, а у нас на самом деле, я вспомнила, что в институте реально все дружили с пацаном, потому что он был из обеспеченной семьи. И вот такое ощущение, что он, да, покупал друзей.
2: Так не дружили, они пользовались.
1: Ну, выглядело это так, да.
0: Виарел рассказывает: есть у меня дружбан с первого класса вместе. Он пониже ростом и пухлый, а я высокий и худой. И за это наш дуэт прозвали пиратами. Разница в возрасте 4 дня. Мишка Кирпич. Hello!
2: Мишка Кирпич.
0: Да. Так, слушатель наш рассказывает: работаю на пункте выдачи, слушаю рок-музыку. Пост-ранг, готик-рок, индастриал, альтернатива, в общем, вы поняли. Нам на работе, на рабочем месте разрешают тихо включать свою музыку, что я, собственно, и сделала. В один из дней, когда мне поставили смену с новенькой, которую я не знала и считала странной очень, оказалось, что мы слушаем схожие жанры в музыке. На этой почве и сдружились. Музыка сдружает.
2: То есть они сдружают. То есть мини-концерт, они приходят.
1: Сдружает.
0: Опять же про музыку. Евгения, моя соседка, не раз писала на меня заявление в милицию за музыку. Теперь дружим с ней. Видите? Общие интересы.
2: У нас, я когда в общежитии жил, там были две девушки, которые жили рядышком. Они все время жаловались на моих друзей. Потому что там из-за музыки, за все остальное. И я думал, это никогда не закончится. Однажды я прихожу, они уже тусуются вместе. Стоило просто, ну вот, поговорить.
0: Алексей рассказывает: познакомились в час пик в пробке в Питере. Была пурга и гололед. Я въехал в нее сзади. Теперь так и дружим.
2: Сзади?
0: В машине, да, автомобильная.
2: Преследуешь ее постоянно, разбиваешь ей машину.
0: Автомобили. Ну что, итог голосования. Необычное знакомство. Где? В школе, институте, конечно, 35%. На втором месте в онлайн-игре. Кстати, никто не рассказал.
1: Это необычнее, кстати.
0: Да-да-да. И на третьем месте в отпуске и в драке. Вот такие итоги голосования. Вейкаперы.

0: моложе.
1: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. И в этом часе мы на ваши вопросы ответим, которые вы пришлете нам в чат мобильного приложения Рекорда. Вообще любые. В конце шоу будем отвечать. Поэтому пишите, друзья. Чемпионат мира по футболу идет. Идут с ним и другие события. Там один парень стал миллионером. Благодаря тому, что сделал ставку, которая была неочевидна. На Португалию. Он поставил, что Португалия не обыграет команду, с которой она играет. И все, конечно, думали, что Португалия, ну, затащит просто с одной ноги. Мы против, да, ставок и так далее. Это единичные случаи. Опять же, очень много кто проигрывает. Таких сообщений тоже, кстати, немало.
2: Проигрывают. А он один выиграл, что ли?
1: Очень большие суммы. Ну, пока в интернете, да, вот он один. Ну, он выиграл несколько миллионов. Он поставил сотни тысяч долларов, выиграл миллионы. Это единичные случаи, друзья.
3: Слушайте.
1: Это важно понимать.
3: Я был свидетелем того, как, ну, там ставки были небольшие, но когда люди входят в азарт, тоже шел чемпионат мира, и люди ставили на победу какой-то команды, в определенный момент выкрики были такими: «Я ставлю, что выбежит собака и поможет забить гол». И
2: серьезно?
3: Ставку приняли и сказали, что типа: «Какая собака?» Он говорит: «Черная». Там, говорит, он подвернет лодыжку. Ну, естественно, это были шуточные ставки, там и там почти...
1: Ты прикалываешься? Есть такой сайт уже, девчонка его открыла в Америке, где можно поставить абсолютно на все, что происходит в мире.
2: Да?
1: В каких носках сегодня какой-то политик появится. Или это куда-то там из знаменитых личностей. И она, и ее, назовем ее так, букмекерская контора в кавычках, очень завирусилась в сети, в принципе. Но это, опять же,
2: стоит поучаствовать. Она сама создает ситуацию? Или человек,
1: ну, есть модераторы, конечно, там. Она берет новости актуальные, события какие там. Упадет ли этот Джей-Зи своего шара там какого-то или кто? Как это? Я забыл исполнителя, представляете? Кэнни Уэст упадет ли со своего шара вот этого?
3: Да,
1: нет.
2: Ну да, прикольно.
1: Во время концерта.
3: А он на шаре выступал? Это
2: да.
3: Там Майли Сайрус, знаю, которая...
2: Ты крутил. Не видел с концерта, где он в Турции выступал?
3: Майли Сайрус. Это Ханна Монтана, которая...
1: Ханни Монтана.
3: Ханни Монтана.
1: Про нее сериал был, да?
3: Да.
1: Ханни Монтана.
3: Интересно, она на нас делают ставку? В какой кофте придет Никитос? Сколько колец наденет Аня?
2: О, нормально.
1: Было бы весело.
2: За сколько минут накрасится...
3: Стас.
2: Да.
3: Ни за сколько.
1: Ну, еще раз напомним, что мы против этой движухи. Ребята, это важно.

0: фейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Клубника, наверное.
2: Да не, Международный день суши. Суши что-то хотелось. Вы знали, что слово суши происходит от японского слова су, что означает кислый, и мэши, что переводится как рис. Таким образом, суши буквально можно перевести как кислый рис. И этому есть тоже еще объяснение, что изначально, первоначально суши, вот этот кислый рис, считались консервой. Это было консервирование, то есть метод. Они просто сохраняли рыбу благодаря добавлению туда риса, уксуса и соли. Соответственно, рыба так мариновалась, дольше хранилась. Потом рис, уксус и соль как раз выкидывали и не использовали. И вот оставалась рыба, которая просто как будто бы законсервированная. Суши считаются традиционным блюдом Японии, но это неверно, потому что произошли они в древнем Китае. Очень-очень давно. Очень странно, почему. Видимо, Япония взяла и приписала это как-то себе, когда популяризировала, да, эти, ну, само блюдо. Не знаю, в общем, популярность... То же самое, кстати, касается ролла «Американская Филадельфия». Помните, да? Он очень популярен в России, который с лососем, сливочным сыром. Он не имеет никакого отношения тоже к японской кухне. Его рецепт как раз придумали в США, чтобы адаптировать суши для местных жителей. Поэтому, наверное...
1: Ну, логично, что в Китае. Там же рисовые культуры очень сильно распространены. Это как печеньки с предсказанием китайские. Это же не китайские.
2: Не китайские, а чьи?
1: Нет, американцы придумали, они там распространены.
3: Ход, да,
1: конечно.
3: Такой. Прикольный.
2: А еще интересный факт, вот этого я не знала. Вот эти съедобные водоросли из грязи, черные листы нори, в которые заворачивают как раз роллы, они раньше просто соскребались деревянных свай, пирсов и лодок, сушили на солнце и продавали как спрессованную массу.
3: А вы видели, как их добывают? Если бы вы увидели, как они на корабле лежат, вы бы вообще
2: перестали бы есть суши.
3: Да-да-да, это просто биомасса такая, слизкая.
2: Зачем?
1: Я, если беру суши, то там нету вот нори.
2: Серьезно?
1: Вот
2: из
3: нори берешь?
1: Так фу, они отвратительно. А это их сейчас продают же как отдельное блюдо.
2: И,
1: ну, это же, ну, они и пахнут соответствующие. Это как будто русалка, как ходила в ботинках, вот, все, неделю.
2: Она не может ходить в ботинках.
1: А вот это ходила, она там умерла, ее к берегу прибила, и вот это потом собрали.
3: Чехол на хвосте.
2: Странный бутс такой, да?
3: Если выбирать роллы или пицца, я за пиццу, конечно.
2: Серьезно?
3: Ну, да.
1: Так все за пиццу.
2: Ну, нет, ну, полезнее реально суши, потому что их можно отнести все-таки...
1: Чего?
2: Ну, потому что там очень много полезных витаминов в рыбе.
1: Да.
2: И рис более диетический. Ну, правда, если пицца и суши, точно полезнее.
1: Сколько случаев отравления пиццы? Маловато!
2: А зачем придумали вообще вот эту сушу из ядовитой рыбы фугу? Там же, если неправильно повар срежет филе, гость вообще может отправиться на тот свет.
1: Да, фугу-то понятно. Ты и лосося можешь сейчас отравиться.
3: Я вот роллы с курицей люблю. С рыбой вообще не нравится.
1: Детские?
3: Да. Вкусно.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» движение продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам. «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет. И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90 «Сечкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.

0: индикаторы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 18 июня.
2: Овны, в этот день для вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся вас по возрасту.
3: Тельцы, вам нужно больше бывать на свежем воздухе с вашей второй половинкой.
1: А близнецы, сегодня вам надо будет, чтобы вас пожалели.
2: Раки, в этот день окажется, что ваш любимый человек на деле гораздо практичнее и приземленнее, чем вам казалось.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно завоевать ваше внимание и расположение.
1: А девы, сегодня вы поймете, что у вас с вашим любимым человеком довольно много традиций, привычек, совместных игр, в которые вам хорошо и радостно играть снова и снова.
2: Весы, сегодня вам следует особенно чутко относиться ко всем желаниям и настроениям вашего партнера.
3: Скорпионы, сегодня многочисленных встреч с другими представителями вашего знака зодиака вам не избежать. Возможно, среди них будет ваша вторая половинка.
1: Стрельцы, сегодня вы нечаянно можете причинить боль вашему любимому человеку.
2: Козероги, сегодня вам стоит проявить чудеса выдержки и стойкости.
3: Водолеи, сегодня с вами произойдет что-то очень радостное, светлое и неожиданное, что внесет значительные изменения в вашу личную жизнь.
1: А рыбы, сегодня звезды советуют вам съесть как можно больше всяких вкусностей вместе, естественно. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров. По словам спикера Совета Федерации, это один из самых простых способов защититься от телефонных мошенников, особенно пожилым людям. Матвиенко рассказала, что сама игнорирует подобные вызовы и сразу удаляет незнакомые номера, не вступая в разговор. Более 1000 иностранцев получили в минувшем году российские визы как лица, разделяющие традиционные ценности. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Чаще всего такие визы оформляли граждане Германии, Франции и США. Самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку в этом году оказалось преддверие. Как рассказали разработчики экзаменационных материалов, многие выпускники не смогли правильно определить его даже в привычных выражениях, вроде «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных». Эксперты связали такие ошибки с недостаточным словарным запасом и посоветовали школьникам больше читать. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности в официальных дилерах и на сайте jq.ru.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама. Рекорд.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Давай начинай.
2: Спасает человека из воды собака. Увидела, что это ее тренер, и развернулась обратно.
1: Решил не спасать, да?
2: Да.
1: Ай, собака.
3: Ты же сам меня чему-то там учил, давай.
2: Мне вот подумалось, может быть, он как-то ее особенно воспитывал, и она прям решила, что пусть тонет.
3: Нет, да я так понимаю, что собаку уж как дрессируют. Она что-то выполняет, ей за это сладенькое, да? Вот она тоже вышла на берег, достала баночку, там что-нибудь, лимонадик, это как, давай.
1: Поменялись ролями, да?
3: Да.
1: Прикольно, прикольно. У меня тут девушка увидела мужчину, который скинул ей свой дикий пик, что он ее отец.
2: Что?
1: Пользовательница одна рассказала, что получила в личку откровенный снимок от случайного мужчины вообще, ну, как это обычно бывает, ага. Да? Вместо того, чтобы просто заблокировать его, она изучила его профиль, нашла родственников в друзьях, откопала старую фотографию с выпускного, на которой он был запечатлен. Затем девушка смонтировала изображение так, будто носит кулон с его фотографией и написала, что это единственный снимок ее отца, который когда-то оставила ей мама. Мужчина мгновенно запаниковал, начал умолять удалить переписку, просил ни в коем случае ничего не рассказывать его семье. Вот такая история. С помощью как раз-таки вот этих искусственных интеллектов все получилось.
2: Она его развела тоже, да, в ответ.
1: Да, она просто вот решила заморочиться, чтобы он больше подобного не вытворял.
3: А она такая, хорошо, я удалю фотографии с тобой, но вот то, что ты прислала, оставлю. Все-таки это меня родило.
2: А я сначала подумала, что он реально отец.
1: Нет, она...

0: пол обратно такой.
1: Давай, соедини все воедино.
0: Конечно, да.
2: Покажи маму, скинь ее. Дай контакт мамы, я ей тогда скину.
3: Одна серия сериала какого-нибудь точно подойдет.
0: А может, он такой, прикольно, у меня есть дочь. Нормально.
1: Ну, хочешь, да, другие части вот, тела, да, скину.
0: Тогда он все и подослал обратно такой.
1: Давай, соедини все
0: воедино. Конечно, да.
2: Покажи маму, скинь ее. Дай контакт мамы, я ей тогда скину.
0: И мама такая подходит, это не твой отец.
4: Вейкаперы. На рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июля 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
7: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Киры.
1: Как и обещали, в конце немного вопросов. Так, нужно пнуть админа, там какой-то бот распоясался в ТГ. Стас, можешь написать?
2: Дай. Нет, сходи, пни.
1: Вот он будет удивлен.
3: Там так и написано, пните.
1: Да, написано, пните. Если что, мы оправданы. Так, чем завтракаете? Спрашивает Евгений. Вообще не завтракаю, иначе это же...
2: У Станислава сегодня в меню был йогурт, я видела.
3: Да? Да? Получилось так.
2: А еще что-то было, нет?
3: Нет, ничего.
1: А во сколько встаете, в какое время занимает путь до студии? Успеваете ли позавтракать? Это к тому же. Евгений тоже интересуется.
3: В 5:20, час 40 ехать, если вообще нет никаких пробок, там никаких.
2: 5:20 ты встаешь. А ты, Никит, во сколько?
1: По-разному. Зависит от места. В 6 я уже в городе. Ну, стараюсь.
3: Если в гнезде.
2: Ну, я не ложусь.
1: Ну, прекрасно.
3: Стою, спишь, что ли? Вверх ногами.
2: Я космонавт.
1: Все, завтра так начнем. Никит, Стас и космонавт с нами в эфире.
3: Косманька.
2: Косманька.
1: Когда возобновится вещание «Радио Рекорд» в Белгороде? Мы не обладаем такой информацией, друзья. Чтобы не потеряться нам, в принципе, стоит установить мобильное приложение «Рекорда», и тогда мы будем с вами вообще везде и всегда, где только ловит интернет. По-моему, это прекрасное условие.
3: Ну, вы можете фотографию нашу где-нибудь повесить в бумажник.
1: Оно бесплатное, кстати, поэтому скачивайте прямо сейчас. Все, ребят, на все ответили. Давайте, до завтра. С вами были вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: А завтра у нас что? Завтра у нас пятница. Хорошего дня.
1: Всем прекрасного четверга.
2: Пока.
0: На рекорде.

Так вот, к возрасту. Возвращаясь, Криштиану Роналду, самый возрастной игрок в прошлой, на вчера, соответственно, это было установлено. 41 год Криштиану Роналду. И 132 дня он отыграл за сборную. И это очень круто. Круто, что люди имеют возможность долгое время находиться на своих позициях, не сдавать их, показывать крутой футбол,

напишите, пожалуйста, что у вас за профессия. При помощи приложения Радио Рекорд можно смело это написать. Вот, ну вот, что далеко ходить. Вот, например, я, да, мне уже 45 лет. В целом, ну такой, ну, нормальный возраст. На Радио Рекорд я работаю уже на более 25 лет. Тут тоже, как бы, в принципе, не меняю ни местоположения, ничего. То есть вот я с себя начал. Вы тоже можете рассказать, что у вас происходит. А я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Тем более, что много хорошей музыки, например, Кельвин Харрис с треком «Satisfy».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
13: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений в работе аэропортов московского авиаузла. Россия перенесла время вылетов и отменила часть рейсов. Аналогичные изменения вносит S7. Аэрофлот рекомендует пассажирам отмененных рейсов оформлять возврат или обмен билетов онлайн. Транспортная прокуратура начала проверку из-за ограничений работы аэропортов. Мошенники создают поддельные сайты, где предлагают якобы дефицитные билеты на служебные места в поездах, сообщили эксперты. В сезон отпусков или праздников они создают фишинговые сайты-двойники или открывают каналы в мессенджерах, где предлагают билеты из так называемой брони начальника поезда или резерва проводников. На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. Португалия и ДР Конго сыграли в ничью, Англия обыграла Хорватию благодаря дублю Гарри Кейна, а Гана вырвала победу над Панамой на последних минутах матча. Криштиану Роналду повторил достижение Лионеля Месси, сыграв на 6-м чемпионате мира, а сборная Узбекистана забила свой первый гол в истории турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Это лето будет жарким.
6: Это лето будет ярким.
4: Сливочным, приятным.
7: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
4: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
8: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
9: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
8: Дим, отвези меня сюда.
4: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Телефон.

при помощи приложения Радио Рекорд мне сюда отправить. Возможно, я что-нибудь и почерпну из вашей библиотеки, и в выходные как-то посмотрим с семьей что-нибудь толковое. В любом случае, кино — это всегда интересно, поэтому... рекомендую заглянуть в наш телеграм-канал Радио Рекорд, потому что именно там мы выложили трейлер Человека-паука 4, поэтому можете прямо сейчас и ознакомиться. Ну и не забывайте подписаться. И давайте я расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например,

0: в мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможные падения и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
7: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
10: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Красота!
12: Какой воздух!
13: Смотрите, какие горы!
14: А какой шашлык!
15: Вася, парку поддай!
16: Эх, хорошо!
17: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
18: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
19: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
20: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный Обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Франция и Нидерланды выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Евроактив со ссылкой на источник в Брюсселе. По данным издания, представители этих стран считают, что процесс расширения Евросоюза должен проходить по стандартной процедуре и не требует исключений, несмотря на политическую поддержку Киева. Сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1-3 в своем дебютном матче на чемпионате мира. Первый гол в истории узбекской команды на мундиалях забил Абазбек Файзулаев. Лучшим игроком встречи был признан колумбиец Луис Диас, отметившийся голом и результативной передачей. Компания Apple может представить AirPods со встроенными камерами и функциями искусственного интеллекта уже в следующем году. По данным Bloomberg, камеры в наушниках будут использоваться для передачи визуального контекста голосовому помощнику Siri, а не для фото или видеосъемки. Также компания, как сообщается, готовит к выпуску свой первый складной смартфон. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров на сайте jq.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо. Всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
16: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-170-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на «Фрэш.автобочка.ру» в салонах 16+.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
13: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Автогермес. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
14: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
15: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КП «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. Подписание документа о прекращении конфликта и открытии Ормузского пролива подтвердили обе стороны и посредник в переговорах – Пакистан. Документ вступил в силу немедленно, выяснил Axios. С 1 июля в России изменятся правила семейной ипотеки. Об этом сообщил замминистра строительства. По его словам, обновленные условия программы будут направлены на стимулирование рождаемости, а банки уже готовятся к предстоящим изменениям. Сборная Англии победила Хорватию со счетом 4-2 в матче группового этапа чемпионата мира 2026. Главным героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще по голу за англичан забили Джуд Беллингем и Маркус Решфорд.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо. Всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 26 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Record.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-80-97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Это лето будет жарким.
15: Это лето будет ярким.
16: Сливочным, приятным.
17: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
16: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
18: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, интернет снова доказал, что может превратить в тренд абсолютно что угодно. Пока одни снимают танцы и челленджи, другие внезапно решили проверить навыки, о которых раньше даже не задумывались вообще. И вот вам новость как раз из этой серии. В соцсетях вирусится тренд Asian Squat, где люди пытаются повторить знаменитое вот это азиатское приседание. Если вы не в курсе, загуглите обязательно, сидя на корточках с полностью прижатыми к полу пятками. Для многих жителей Азии это, конечно, совершенно привычная поза, ну или для тех, кто занимается растяжкой, может быть. А вот у многих европейцев и американцев повторить ее с первого раза не получается, выглядит это очень смешно. В комментариях уже 1000 шуток, конечно, попыток и неожиданных открытий о собственной гибкости. Ну а если вы прямо сейчас сможете сесть на корточки, не отрывая пятки от пола, вообще где бы вы ни находились, в любом месте, встаньте и попробуйте. И если у вас получится удачно, напишите об этом в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Да, сделаем вот такой небольшой перерыв на физическую активность. Как всегда, под лучшие танцевальные я пока расскажу о треках в этом часе. Новинка от Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it. Послушаем классную совместку от Алок и Калит. Dive into me. Чуть позже здесь Робин Шульц с треком «Embers». Еще дождемся «Lounge Luxury» «Love You for Life». Откроет этот час «Yearbox» с треком «Graceland». Это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето» на рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможные падения и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам. «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 990 000 рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
8: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
14: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
15: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-80-97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
7: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия может начать импорт топлива морским путем для устранения возможного дефицита. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, первая партия нефтепродуктов может прибыть уже в ближайшее время из Азии. Решение рассматривается на фоне сокращения внутреннего производства топлива. Сборная Португалии сыграла в ничью с ДР Конго в матче чемпионата мира 2026. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, однако соперник сумел отыграться перед перерывом. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира и повторил рекорд Лионеля Месси по числу сыгранных мундиалей. Рост ожирения среди младших школьников в России удалось остановить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этому способствовало внедрение бесплатного школьного питания и соблюдение единых стандартов рациона. Кроме того, у детей постепенно меняются пищевые привычки. Они стали употреблять меньше сахара и соли, добавила Попова. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк».
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Exlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиль Exlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Первая танцевальная Россия на связи в эфире Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена, буду с вами ближайшие 60 минут. Конечно, сейчас все крутится вокруг чемпионата мира 2026. Друзья, футбол это, конечно, про рекорды и большие победы, но иногда эмоции вокруг матча обсуждают не меньше, чем сам результат. И вот на какую новость я сейчас наткнулась. Вы знаете, что букмекеры принимают ставки на то, заплачет ли Криштиану Роналду во время чемпионата мира? Причем неважно почему. От радости после победы или от разочарования после поражения. В этом есть, конечно, своя логика. За свою карьеру Роналду не раз показывал, насколько эмоционально он переживает важные моменты на поле. Кстати, вот еще один интересный факт, чтобы вы точно не сомневались в том, что я шарю. В свои 41 Криштиану продолжает переписывать историю футбола. Он стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в старте на чемпионате мира в этом году и повторил рекорд по участию в 6 мундиалях. Кого? Конечно, Лионеля Месси. Получается, обсуждают уже не только его игру, но и его яркие эмоции. Иногда это даже интереснее. Ну а вы вообще следите за чемпионатом мира и как думаете, что запомнится болельщикам в этом году больше? Голы Роналду или его эмоции? Давайте порассуждаем в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Буду читать ваши сообщения, как всегда, под любимые танцевальные треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежак от Кэлвин Харрис, Jeezy, Satisfy. Здесь появится потрясная Биби Рикса с треком New Religions. Чуть позже здесь Медуза, Don't Wanna Go Home. Еще послушаем Пенал, Tu Corazón, Record Mix. Открой час Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Это рекорд Dance.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
13: Категория 0+.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
16: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
17: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
18: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Рекорд. Новости.
1: Подписанный меморандум между Ираном и США имеет историческое значение, заявил президент Ирана. Он подчеркнул, что документ отражает позицию Тегерана о возможности мира при взаимном уважении и отметил приверженность страны идеям сотрудничества и прогресса в регионе. В Евросоюзе обсуждают возможность аннулирования уже выданных шенгенских виз и ВНЖ россиянам. По данным СМИ, речь идет о пересмотре документов у отдельных категорий граждан, включая тех, кто связан с российскими компаниями или, по версии обсуждений, не соответствует критериям безопасности. При этом окончательных решений по инициативе пока не принято. Компания Apple предупредила о возможном росте цен на свои устройства из-за дефицита чипов памяти и накопителей. Об этом заявил глава компании Тим Кук. По его словам, Apple пытается сдержать увеличение издержек, однако ситуация на рынке компонентов остается сложной. Эксперты не исключают, что стоимость новых моделей iPhone может заметно вырасти. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Дэнс лето! На рекорде!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Волшебная игра.
2: Начнется, как Тёма трубку возьмет.
3: Да, я на связи.
4: Тёма, привет.
3: Зовут меня только не Артём, а Алексей.
4: Нормально.
3: Очень рад, что вы мне позвонили. Я каждое утро пишу вам.
4: Я надеюсь, ты не за рулем.
3: За рулем.
2: Привет, ты будешь передавать?
3: Конечно, я передаю привет всем, занимаюсь лошадками работами. Кто меня знает, тот поймет, кто я. Всем привет, всему Питеру привет.
2: Вот это теперь планочка. Вот звонит нам нужно только.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный, обход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». УГР 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
15: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
16: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
15: Дим, отвези меня сюда.
17: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
18: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

Dance Radio. Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Мы продолжаем заряжать вас самой классной танцевальной музыкой. Вот, кстати, знаете, где эфир не заканчивается даже тогда, когда вообще выключается радио? Ну, конечно же, в нашем сообществе во ВКонтакте. Там собирается все самое интересное для вас. Свежие новости, видео из студии, анонсы шоу, вечеринок, все самые яркие моменты эфира, новые треки и даже иногда контент, который не всегда попадает в эфир. Это место, где можно быть ближе к нам, следить за жизнью радиостанции и, в общем, всегда оставаться в курсе того, что происходит на рекорде. Найти нас очень просто. Введите в поиске ВКонтакте «Радио Рекорд» и нажимайте кнопку «Подписаться». Кстати, что вам интереснее всего видеть в нашем сообществе? Новости, мемы, видео из студии или музыкальные подборки? Мы обещаем обязательно прислушаться к вашему мнению. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе, пока вы набираете свои сообщения. Новая работа от Биби Рикса и Дэвид Гетта, «Sad Girls».

Еще послушаем «Miles Away» от Offenbach. Совсем скоро здесь появится Armin van Buuren с треком «Like a Child». Открой час «Эбон» с треком «Hollow» —

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают. И под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп, уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам. «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
6: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
7: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: В московских аэропортах отменили и задержали более 500 рейсов из-за массированной атаки беспилотников. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, где часть рейсов отменена и десятки задержаны. Сообщается, что на подлете к Москве были сбиты сотни дронов, а атака стала одной из самых масштабных за последнее время. В России вводится система привязки сим-карт к конкретным устройствам на основе базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. Каждый смартфон получит уникальный идентификатор и будет отражаться в государственной системе, что позволит операторам отслеживать использование сим-карт в устройствах. Мера, по мнению авторов инициативы, должна помочь в борьбе с мошенниками. Большинство пользователей считает, что интернет становится менее человечным из-за распространения нейросетей. Согласно исследованию, значительная часть аудитории распознает контент, созданный искусственным интеллектом, и теряет к нему интерес. Также многие респонденты заявили, что использование нейросетей брендами может отталкивать пользователей, а удачные примеры его внедрения назвать затруднились. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, ВК-стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварец». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварец» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1, и Кулакова, 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами. Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. На часах 17.00, на календаре 18 июня. А сегодня отмечается Всемирный день гармонии. Друзья, насколько у вас вообще все гармонично в жизни? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Вот на самом деле в этот летний день каждый желающий может приблизиться к своей личной гармонии, совершая добрые дела, помогая близким, посторонним людям, делясь с ними положительными эмоциями и радостью. Не менее полезно будет углубление знаний о космических законах. Но это если уж совсем захочется, да? Ну, а вообще, пусть ваш каждый день будет в гармонии с собой и в гармонии с нашей танцевальной музыкой, с нашими хитами рекорда. Кстати, в этом часе послушаем работу Don Diablo «Go Home with a Stranger». Услышим трек от Робин Шульц и Барбс Беррет.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможные падения и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
4: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Банк «Кубань-Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
9: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе правил акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kk.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань-Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
17: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп устал от требований Нетаньяху о новых бомбардировках, сообщает Wall Street Journal. Издание отмечает, что напряжение вылилось в резкие высказывания со стороны американского лидера. В Москве поставки нефтепродуктов и работа автозаправок идут в штатном режиме, об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запрос одной из топливных компаний с требованием разъяснить ценовую политику на бензин. Первый гол сборной Узбекистана на чемпионате мира был воспринят как важное достижение в стране. Мяч в ворота Колумбии забил Абазбек Файзулаев. Президент Узбекистана отметил, что сам факт первого гола на дебютном для команды Мундиале можно считать победой, подчеркнув стойкость игроков в матче с опытным соперником. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают. И под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп, уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
7: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
11: Красота!
12: Какой воздух!
13: Смотрите, какие горы!
14: А какой шашлык!
15: Вася, парку поддай!
16: Эх, хорошо!
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
17: Автомобили Белджи. У официального дилера «Артекс Групп».
18: «Артекс Групп».
17: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
19: Белджи. Надежность в движении.
20: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
21: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
22: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
23: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
24: Реклама не оферта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-61. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
25: Это лето будет жарким.
26: Это лето будет ярким.
27: Сливочным, приятным.
28: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
27: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
29: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.

0: Radio.
1: В эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, я знаю, вы просили, вы ждали, вы спрашивали. И вот я к вам с классными новостями о том, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Уже этой осенью мы встретимся с вами на новой постановке фестиваля «Трансмиссия Портал». Вас будет ждать три иностранных артиста. Это Рон Скиспид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки вас тоже удивят. Все произойдет 16 октября в Москве в ЕГЭ-стадионе. И 7 ноября встречаемся в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Это трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте Радио Рекорд. Переходите туда прямо сейчас, ищите и забирайте свои. 18+. По музыке давайте расскажу. В этом часе послушаем.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
8: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
9: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
13: Технологичный и современный кроссовер.
12: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
14: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
15: Боитесь ошибиться с выбором? Город «Штор» приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97.
16: Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
17: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
18: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
17: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
19: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
20: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
21: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе правил акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
22: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
21: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут сокращать численность своих войск в Европе в ближайшее время. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. При этом он выразил уверенность, что в случае угрозы Америка окажет европейским союзникам максимально возможную поддержку. Александр Лукашенко заявил, что не рассматривает себя в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, Белоруссия реалистично оценивает свои возможности и не стремится участвовать в посреднических миссиях по урегулированию конфликта. Сборная Франции вошла в число главных фаворитов чемпионата мира 2026 после первого тура. По данным аналитиков, шансы команды Дидье Дешама на победу в турнире оценены в 15,73% после победы над Сенегалом со счетом 3-1. В тройку лидеров также вошли сборные Англии и Аргентины, тогда как до старта турнира фаворитом считалась Испания. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписывай Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Дэнс лето! На рекорде!

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
10: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы замечаете ямы в дорогах? Вот россиянам, например, хотят разрешить самим класть асфальт во дворах. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который отменяет штраф до 10 тысяч рублей за самостоятельный ремонт асфальта на придомовой территории. По задумке, если коммунальщики не торопятся чинить ямы, жильцы смогут сделать это сами и гораздо быстрее. Если инициативу примут за попытку привести свой двор в порядок, наказывать больше не будут. Ну, как говорится, большое спасибо, да? Я тут недавно узнала, что во дворе нашего дома, оказывается, соседи тоже яму заделали самостоятельно. Ну, хочется прям сказать этим соседям спасибо. Но потом приехала бригада и сняла весь кусок асфальта, 15 метров, и начали чинить все заново. В общем, кто хочет, тот делает теперь, кто не хочет, тот отдыхает. Что думаете по этому поводу вы? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Давайте расскажу о музыке. В этом часе услышим работу Dub Dogs, How Does It Feel? Рекорд ремейк.

услышим трек от Cozy Sky Wicked Game. Откроет этот час трек от Evan Hollow Record Mix. И все это рекорд Dance Лето.

0: всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможные падения и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
16: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманные до мелочей, современные до каждой детали, комфортные без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, южный обход 57/2.
15: Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от
19: А до Я. Телефон 21-64-64.
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
21: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал гражданам внимательно подходить к поездкам в Таиланд. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала россиян, которые могут представлять интерес для американских правоохранительных органов, воздержаться от поездок в страну, напомнив о действующем между Таиландом и США соглашении об экстрадиции. В России планируют усилить защиту подростков от деструктивного контента в интернете, следует из документа, на который ссылается ТАСС. Власти намерены расширить профилактическую работу с несовершеннолетними, которые вовлечены в распространение негативного контента в сети. На чемпионате мира 2026 стартует второй тур группового этапа. Особое внимание привлекает матч Мексики и Южной Кореи, победитель которого может досрочно выйти в плей-офф. Также встречу Чехии и ЮАР обслужит американка Тори Пенса. Это будет лишь второй случай в истории Мундиалей, когда главным арбитром матча назначена женщина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают. И под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, что? Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварец». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас.
7: Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
12: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
7: Категория 0+.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Красота!
15: Какой воздух!
16: Смотрите, какие горы!
17: А какой шашлык!
15: Вася, парку поддай!
18: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
19: Телефон рекламной службы 992-3.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это именуется рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда, все обычно в штатном режиме. Мы будем обсуждать в течение ближайшего часа разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самым громким звуком в истории человечества считается извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. Говорят, что его звуковая волна была настолько мощной, что у людей, которые находились на расстоянии до 170 километров, разрывались. Барабанные перепонки. Это все потому, что люди прошлого были хоть и сильнее здоровьем нас, но явно слабее на слух. Сегодня такой звук вулкана — это обычная норма в ночном клубе или на большом мероприятии, где звучит самая обычная танцевальная музыка. Но если ваши уши устали от вулканического грохота, вот вам, пожалуйста, часовая передышка. Здесь мы, и количество децибел будет немножко пониже. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Беспилотные такси выйдут на улицы Москвы уже в этом году, сообщили в Минтрансе. По столице планируют запустить 200 автономных автомобилей. 100 машин будут доступны для заказа пассажирам, еще 100 задействуют для обработки и совершенствования технологии. Перед запуском сервис уже прошел испытания в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус.
2: Я что-то не очень понял. Сто беспилотников для заказа с пассажирами.
1: То есть уже будут работать на 100%.
2: Да, а 100 для отработки и совершенствования? А те 100, что для пассажиров, их для совершенствования не отрабатывали, что ли?
1: Нет, они будут также отрабатывать и совершенствоваться, но уже с нашими тушками внутри. То есть, если что случится, то есть в пустом беспилотнике испытуем, то это не страшно. А если со мной случится, то...
2: Да, то есть, по Москве будут летать два типа беспилотных такси. Одни будут отрабатывать совершенство сами по себе, а другие отрабатывают совершенство на пассажирах, так?
1: Ну, получается, да. А как отработаешь? Пассажира нет в такси. Все ж нельзя предусмотреть.
2: Максимально к боевым условиям приближать.
1: Авиацию для этого используют летчиков-испытателей, да, суперпрофессионалов, да, которые, когда новые какие-то модели появляются, то есть таких самых элиту, авиационную. А тут будем мы в этих такси.
2: Ну, конечно, как еще проверишь? Ну, и что там, перед запуском сервис уже прошел испытание, на федеральной территории Сирии. А Сириус это в Краснодарском крае вроде как, да?
1: Да.
2: Тогда я не очень понимаю, подождите, а почему беспилотные такси для Москвы отрабатывали в Краснодарском крае? Краснодарский край, что, не жалко, что ли?
1: Ну, то есть, нет, наоборот, жалко. Смотрите, по этой логике, если в Краснодарском крае отрабатывают, то они должны гонять по Краснодару. Ну, видимо,
2: зачем?
1: Краснодарские таксисты против, они там очень лютые.
2: Отработают в Краснодаре,
1: Не будут, в Москве, все.
2: А с трассы Сириус, почему их там отрабатывали? Для Москвы.
1: Вы еще спросите в Иннополисе, чтобы это не было, почему отрабатывали.
2: Это вопрос. Но самый главный вопрос не этот, на самом деле, испытания. А какие были испытания? Потому что именно это главный вопрос для всех москвичей, кто сейчас, слушает и думает, стоит ли мне рискнуть башкой? В чем были эти испытания? На что их проверяли? Я надеюсь, они прошли тест на «Дорогу покажешь». А ведь это самый важный тест для такси. А прошли ли они тест на дружбу с президентом?
1: Или в смысле?
2: Тест на высокий статус? Чтобы все было традиционно. Это когда ты, садишься в беспилотник, в беспилотное такси, да? И он там тебя поприветствовал, приветствую вас, в нашем беспилотном такси, спасибо, что вы выбрали нас. На самом деле, в 90-х я начинал работать с Путиным, а сейчас у меня, два успешных бизнеса ресторанных, три строительных бизнеса, и вообще я работаю в Минфине. В беспилотном такси я подрабатываю. Поэтому, собственно, он и называется беспилотник. Меня здесь нет, я сейчас вообще на совещании в Минфине. Такой тест он прошел, чтобы все было как раньше.
1: Там, мне кажется, и главный, основополагающий принцип беспилотного такси. Чтобы не было таких разговоров, как по мне, понимаете? Чтобы никто... Правда, тут другой минус. Смотрите, когда к вам едет к вам водитель и такое-то имя. А тут какое имя будет? Водитель кто?
2: Беспилотник.
1: Какой беспилотник?
2: Это будет действительно страшно. Если будет еще там писать, к вам едет беспилотник. А если, понимаете, если он скажет он опаздывает. И ты спрашиваешь, а где такси? Все летит. К вам летит беспилотник. Вообще не очень. Да, это минус. Но вы знаете, вы говорите, почему, зачем это нужно, и что ради этого типа и беспилотники. Нет! Мы все консерваторы. Мы привыкли к этим такси. И вот я с беспилотником не поеду. Я уж лучше послушаю разговоры про то, как он там с Путиным работал, про то, так сказать, как он у него первый миллиард, он в 90-х заработал и там же проиграл в казино. Я даже это готов послушать. Ну, а без этого я не поеду, без этого страшно, непривычно. Да, а то вдруг, вообще, знаете, есть другой момент. Потому что это беспилотное такси, оно вообще неизвестно, куда тебя завезет. Или еще хуже. А вдруг беспилотное такси сдружится с беспилотником? И все. И кирдык. Кто их, этих роботов, разберешь, что у них на уме?
1: Да, конечно, лучше все по старинке оставить. Вот я помню, видел такой скриншот, как бы, где-то в интернете. Водитель умер. Ну, в смысле, на самом деле, умер, его звали, но звучит как бы так.
2: Нет, водитель умер. И поэтому я лучше поеду в обычном такси не с беспилотником, а с бесполиджоном, пилотом оглы таксоджоном.
1: Я лучше пешком постою в такой ситуации. Ну, их в баню всех, этих беспилотников.
2: Вот, но мы должны с вами понимать, ребята, мы в новой реальности. Вот уже беспилотники, уже там послезавтра.
1: Беспилотное такси.
2: Ну, беспилотное такси. Ну, а как их, кстати, как их действительно будут называть, это другой вопрос. Но вопрос же не в этом. А вопрос, мы готовы к новым технологиям? Вот вы сейчас, все сейчас, да, я готов. А на самом деле будем же скучать.
1: Многое теряем, да.
2: Да, не то просто теряем. Будем говорить, эх, как раньше было. А помнишь, раньше Талиб Джон вез. Да, теперь беспилотник. Так вот, поэтому давайте, пока этого не случилось, еще есть шанс все вернуть, да?
1: Хотя бы в воспоминаниях.
2: Да, хотя бы, нет, не просто в воспоминаниях, а вспомнить и рассказать нам, что хорошего в обычных такси с нормальными пилотами. С этими...
1: С водителями.
2: Да, с водителями.
1: На примере каких-то историй.
2: Конечно.
1: На этих примерах.
2: Вот ты недавно, может, ездил в такси, может быть, давно, и ты запомнил, как это было, и все плюсы. Вот еду я, вот ты с беспилотником там, с ним там не поговоришь, с ним не подерешься. Беспилотник... А если, например, ты девушка, и денег нет? Уже что, извини, беспилотнику...
1: Или там ты ездил в такси там 20 лет назад один раз. А там такое случилось, что с тех пор ты не ездишь.
2: Вот, ты все понял, обсудим в народных новостях. Крем.

0: поддержку беспилотного трамвая в Петербурге потратят почти 100 миллионов рублей. Горэлектротранс ищет подрядчика, который превратит трамвай «Богатырь-М» в автономный транспорт. Система должна самостоятельно распознавать светофоры, дорожные знаки и препятствия, а также управлять механизмами вагона без участия водителя.
1: А почему? Объясните мне, а почему в Москве беспилотное такси, а у нас беспилотный трамвай? У петербуржцев что, нет денег на беспилотное такси, что ли?
2: И заметьте, в Москве такси создают с нуля. В Сириусе там, да, где там, не знаю. А у нас переоборудуют под это уже существующий трамвай. «Богатырь-М», чтобы это не значило. Что такое «М» после слова «богатырь»?
1: Ну,
2: это же трамвай. «Богатырь» маленький там.
1: Это же трамвай. Мне другое слово. Может, ну, типа «богатырь» плохой. Ну, знаете, грубое слово. Ну, дурак на эту букву. И хотят его переоборудовать.
2: «Богатырь Миша».
1: Но почему, меня интересует более главное, почему у них такси, а у нас трамвай?
2: Ну, мы город трамваев.
1: Ну, или может...
2: Я как постоянный клиент трамваев этому...
1: Нет, ну, был когда-то. Кстати, уже 90% там демонтировали. Он уже давно не город трамваев. Может, просто в Москве не хватило денег? Наоборот, в Москве денег не хватило, чтобы сделать беспилотный трамвай с беспилотным кондуктором. Не было 100 миллионов рублей. И хватило...

0: красивее. Такой,
1: вот, просто фантастика.
0: Невероятно, потому что, ну, мне вообще казалось, что трамваи сейчас автоматически на светофорах останавливаются. Уже это, в принципе, этот беспилотник, он уже лет 20 такой существует. Ну, окей, ну, хорошо. Но все-таки я продолжаю настаивать на своем вопросе. Почему в Москве беспилотное такси, у нас беспилотный трамвай? Вообще-то, если уж говорить про Петербург, вот вы сказали, город трамваев, вообще-то, по логике, в Петербурге должны быть не беспилотные трамваи. В Петербурге должны быть беспилотные кареты. Потому что у нас город карет.
1: Это летом только.
0: Да не важно, нет, у нас
1: нет.
0: А и зимой на самом деле. У нас карет больше, чем электросамокатов. И такое сделать беспилотную карету. То есть карета без кучера, только карета, лошадь и лошадиные лепешки, беспилотники.
2: Лошади должны быть очень умными, чтобы с кучера ездить. Очень просто.
0: Нет, а почему кучер просто беспилотный?
2: А может вживить мозг кучера в лошадь? Что она вот сама вот...
0: Какого кучера?
2: Да какого-то кучера.
0: А зачем вообще кучер? Я бы кучи заботят от лошадей. Вот их нельзя беспилотными сделать? Куча от лошадей, которые у нас лежат.
2: Просто кучи валялись. Да. Можно по ночам разбрасывать. Из беспилотного такси. Или беспилотного трамвая.
0: Но, знаете, в любом случае, вот это вторая новость, и это уже даже не пугает. Ребята, это уже все. Вот давайте мы с вами вот просто хотя бы признаем, что у нас реально прямо сейчас происходит переезд. То есть мы реально вот прямо на глазах переезжаем в новый мир. В мир как бы беспилотников, да? То есть в Питере, значит, там в Москве эти беспилотные такси, у нас беспилотный трамвай. Потом будут у нас беспилотные кареты. А вы знаете, что меня по поводу Питера интересует? А будет ли у нас беспилотный Петр Первый? Вот который, знаете, всех достает на Невском там и Дворцовой площади, чтобы с ним сфоткались. Чтобы, например, там Петр, да, только костюм, но без самого Петра.
2: То есть внутрь костюма можно влезть, сфоткаться в костюме Петра. Хороший бонус.
0: Или, ну...
2: И потом в этом костюме убежать.
0: И вот сейчас девочек этих вот плохого поведения, нехорошего, с низкой социальной ответственности, которые раньше стояли в Питере, кстати, там на Старом Невском. Сейчас нет, ну и чуть позже. Их сейчас нет. Вот такие вот девочки беспилотницы. Чтобы, как бы... То есть, чтобы роботы, но без пилотов.
2: Я на богатыре к ним подъезжаю. На богатыре М.
0: Вот это будущее нас ждет.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты,

0: На Макарова 2, говоришь?
1: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
2: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичка отсудила у метро 112 тысяч рублей после удара дверью на станции «Авиамоторная». Женщина заявила, что неисправная створка закрылась с ускорением и ударила ее по спине. Представители метрополитена пытались переложить ответственность на другого пассажира, который якобы не придержал дверь. Однако суд встал на сторону пострадавшей и обязал подземку выплатить компенсацию.
2: Представители метрополитена пытались переложить ответственность на пассажира?
3: Невежливого такого, не голландского пассажира.
2: Красавчики просто. Ну, молодцы. А я не понимаю, а что суд-то встал на ее сторону? И такой был хороший ход, смотрите. То есть, если вас в метро кормет по спине дверью, то какая же это виноваты пассажиры? Потому что, извините, не джентльменское поведение. Потому что, когда ты входишь в метро, ну или не важно, даже когда тебя вносят, знаете, толпа, там в час пик, как на карусели, ты должен быть джентльменом, ты должен придерживать дверь, ты должен там говорить, там, сильву пле, мадам, бонжур, живу за прин, там, или там, пьюиш ву за ден. Это не прозад, если что. Это...
3: А пардоньте.
2: Это когда выносят. Да, и все при входе в метро обязаны быть господами там и аристократами. А не придержал дверь в Бастилию или в Острог, или на Нерчинскую каторгу. Как же еще? И, кстати, я вам скажу, не только... Почему только входные двери? Это же про входные двери в метро,
3: да? Ну, разумеется, конечно, тяжеленные такие.
2: Да, так и не только входные двери, но и, например, в электричках тоже. В метро, в дверях электрички. То есть, если тебя, не дай бог, придарит вот этими вот, да, там, задавит, там, да, я не знаю, как сдавит этими вот дверьми сходящимися, да, в электричке, это тоже виноваты пассажиры, потому что когда кто-то входит, пассажиры в вагоне и снаружи, кстати, тоже должны всем вагонам держать двери, чтобы входящих не придавило.
3: Ну, тут эти хитрецы в метро как бы нас опередили, а там эти двери, они как бы, чувствуя препятствия, они расходятся сразу, там не задавят как.
2: Нет, еще не, на самом деле, нет, это совсем не так. Что же они расходятся? Это вы с лифтом, наверное, путаете, да? Вы давно были в метро? Нет, конечно.
3: Сегодня.
2: Ну и как? А как давно я вас дверьми прижимала? Вот ни именно.
3: Разу.
2: Вот, а если прижмет, как вот до синевы, знаете, до тушенки сожмет, это, конечно, все пассажиры. А я скажу больше, а если навернулся с эскалатора, да, то это потому, что там, знаете, бывает резко останавливают.
3: Уже бабушки, один, да? Раз попал под такую раздачу, ужасно.
2: Было, да, и ты навернулся, полетел кубарем вниз там и сломал там 18 костей. Это виноваты и пассажиры, и Ньютон.
3: Ну, потому что это из-за него мы падаем на землю.
2: Конечно,
3: так полетали что, бы, как бы.
2: Разумеется, он открыл закон всемирного тяготения. Но, вы знаете, у меня, знаете, какой вопрос? У меня вопрос только один. Значит, тетеньку дверью, да, по спине.
3: Шмякнуло, да.
2: И знаете, у меня вопрос-то не в этом. Я, на самом деле, не то чтобы удивлен. Я не удивлен совсем. Я удивлен другому. А скажите, а как так случилось, что вот этими дверьми, которые у нас в метрополитене, как так получилось, что ими до сих пор вообще никого не убило?
3: Ну, это вы нужно пояснить тем, кто не видел ни разу метро, а таких у нас слушателей много.
2: И не только в Питере, но и в Москве.
3: Да, как, это как бы касается только вот, ну, старых станций, да, вот как бы новые станции уже не такие, а старые как, с гигантскими дубовыми, да, там, в 5-метровыми
2: 500 дверьми, килограмм весит.
3: В бронзовых завитушках, да, там,
2: такие. Такие
3: вот
2: двери в банках ставят, знаете, которые закрывают денежное хранилище.
3: А это наша старая русская традиция. Это еще
2: это не, да.
3: Стояли такие двери, изначально стояли на воротах наших крепостей. Когда шли монголы, мы дверь оттягивали и
2: плохо,
3: как бы пуляли их.
2: Все-таки там они не сработали.
3: Вот город Козельск, там,
2: ну,
3: монголы,
2: знаете,
3: назвали злым городом.
2: Ну,
3: там же равно, дверьми их зашибали.
2: Ну, давайте договоримся, что, да, дверью по спине так не зашибло. Все-таки дошли. Да? Так вот, вот такие двери нужно не в метро ставить. Их нужно ставить на границе с Польшей хотя бы. У нас есть граница с Польшей?
3: Ну, есть, небольшая,
2: да?
3: Но есть.
2: Да, ну небольшая, хотя бы там. Понимаете, что их в метро ставят? Как вообще так получилось, что мы еще живы?
3: Не, ну, с Польшей не надо ставить, потому что поляки будут им любоваться, чем им там, красотой нашей?
2: Нет, просто,
3: не
2: понимаете, надо. Такие двери реально, они для страха. Потому что если такая дверь, особенно когда ветер дует, если такая дверь по спине, то все.
3: Я заметил такую штуку, что на лето, вот там две двери же, да, как бы одна дверь проходишь, и вторая дверь, такие вот. На лето одну дверь снимают. Серьезно. А зимой ставят.
2: Потому что...
3: Куда ее девать? Что они с ней делают летом?
2: Они не могут две снять. Так, ну хотя бы на осень.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Москва-река может исчезнуть через 300 лет из-за изменений климата, считают ФРАН. По словам климатологов, если нынешние темпы роста температуры сохранятся, то через 200-300 лет Земля рискует превратиться в подобие Венеры. В таком случае, отмечают ученые, речь уже будет идти не только о Москве-реке, но и о привычных для человека условиях жизни.
2: Подобие Венеры Москва превратится? Скоро Венера... Это Венера будет не резиновой?
3: Да, это если будет климат как на Венере, исчезновение Москвы-реки будет самое последнее, что нас будет волновать, потому что нас не будет, как бы мягко говоря.
2: Ну, как минимум, но меня другое беспокоит. Это же было сказано в Москве?
3: Да.
2: А это только в Москве? То есть в Москве исчезнет Москва-река, значит, а в Питере Нева не исчезнет, Сена в Париже тоже все норм, Гудзон в Нью-Йорке как бы останется, и только исчезнет Москва-река. А Москва превратится в подобие Венеры, так?
3: Этим исследованием занимались московские ученые. Чхать они хотели на ваши Гудзоны и там Неву и прочее.
2: А что это за эксперты?
3: Чисто региональные ученые.
2: Чисто такие, да, резиновые эксперты, направленные на нерезиновую, с нерезиновым уклоном. Нет, ну, а потому что нет, это самый главный вопрос. Потому что если речь идет только о Москве, что именно там исчезнет Москва-река, и Москва сама превратится в подобие Венеры. Кстати сказать, венерическая Москва не то чтобы это прям такая вот необычная штука, но...
3: Венерическая она была, станет венерианской. В данном случае так
2: окей,
3: корректно.
2: А миграция венерическая? Ага. Потому что, ведь смотрите, у меня же какой вопрос. А почему именно на Венеру, а не на Марс? Вот почему они сравнивают, что станет как с Венерой? В чем история? Потому что на самом деле главное отличие как бы Марса от Венеры, что Марс типа считается холодной планетой, да, а Венера, она типа самая горячая.
3: Там раскаленные газы.
2: Да, там 400 там, по-моему, или сколько там по Цельсию, да? Но тогда, тогда, смотрите, тогда все сходится. Тогда мигрантам из Индии и Средней Азии будет в самый раз. То есть из теплого Таджикистана на теплую Венеру.
3: Да, и потому что за 300 лет они эволюционируют, как бы, ну, приспособятся. То есть, сейчас-то они как бы вряд ли могли бы отмахнуть на Венеру. А у них есть 300 лет. Ну, мы на Марс.
2: Но почему именно Москва? Вот почему чуть что сразу Москва? А может, не знаю, там жители Саранска, они тоже хотят, как на Венере. Да?
3: Но Москва... Никто не хочет, как на Венере. Жители Саранска, тем более, не хотят, как на Венере. Они не
2: а вы были
3: Венеру.
2: На Венере? А может, там
3: я
2: на Венере?
3: Я был в Саранске. Там все против Венеры, там как бы очень жестко все настроены.
2: Так все.
3: Вы... Не хотим, как на Венере.
2: Я понял.
3: Мы их выжили.
2: Ну, знаете, Кремов, зная вас, я бы поверил, что вы были скорее на Венере, чем в Саранске. Ну, скажите, что вы наврали, а?
3: Честно. Не скажу.
2: Но, смотрите, значит, в чем новость? Москва-река исчезнет только через сколько? Через 300 лет. Ну, слушайте, ну через 300 лет, ну тогда, в общем-то, ничего страшного. То есть еще искупаться успеем? Или нет?
3: А что по Яузе? Еще одной московской реки. Вот что по Яузе?
2: Яуза, знаете, это другая история. А что Яуза? Яуза это Яуза. Исчезнет, вам сказали, Москва-река.
3: А куда тогда будет впадать Яуза?
2: Яуза, да, и речушка Выхино небольшая, все останется.
3: А, тогда это все нормально.
2: Все нормально. Так нет, в любом случае успеем через 300. Я ведь, я так понимаю, что... Хотя на самом деле через 300 лет, да? Нет, я просто, знаете, а вы вообще вот в Москву в ближайшие 300 лет собираетесь?
3: Нет, зачем? Он в Петербурге. В Петербурге там будет юбилей, 600 лет Петербургу.
2: Когда?
3: Через 300 лет.
2: Нет смысла.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Нет более бессмысленной штуки в программе, где обсуждаются новости, это связь со слушателями, с пишущими радиослушателями, но нет ничего более прикольного. И поэтому вы здесь, вы написали, а мы сейчас будем это читать. Народные новости, чё там?
1: Ну, тут мы недавно совсем обсудили сообщение Минтранса. Да, мы такие, мы можем обсуждать сообщение Минтранса. Можем себе это позволить. О том, что в Москве уже в этом году появятся беспилотные такси в количестве 200 штук. 100 будут уже ездить с пассажирами, а остальные 100 просто как-то, ну, тестировать там. Ну, что-то, ну, мало ли, что-то пойдет не так, как бы, да? И, ну, как говорится, сегодня в Москве, далее везде. Вот как вот ты к этому относишься? Что скоро, возможно, все перейдет на беспилотники, ну, такси перейдет на беспилотники. В Питере трамваи беспилотные тестируют. Короче, началась вся эта петрушка. Хорошо это, плохо, плюсы, минусы. На примере каких-то конкретных разных случаях. Вот, и вот очень много, что написали. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. Помню, мне таксист елку срубил перед Новым годом. Вот сможет такой беспилотник сделать? Едут по трассе, таксист... Сруби по-братски елку.
0: Я не очень понимаю, и как это сделал таксист. Откуда срубил? Потому что у меня был действительно случай, вспоминаю. У меня со двора елка пропала.
1: Ну вот, ехал...
0: Так вот поэтому я за беспилотники.
1: Ну а вот у кого нет елки, Новый год...
0: А, где я за таксист.
1: Да. Так, ну да. А вот еще по поводу такси. Вот вообще, если тебя везет женщина красивая, это очень будоражит. Но со мной такого ни разу не было. Ни разу никуда меня не везла женщина.
0: А, он просто фантазировал,
1: да? Да, конечно. А есть же таксистки. У меня один раз попалась мне таксистка женщина.
0: Нет, он, я просто понимаю, его не, это будоражит, но его она не возила. Он, у него просто была эротическая фантазия.
1: Да, фантазия.
0: Гонял на, как это называется,
1: на... На таксистку.
0: На такси.
1: На зеленоглазое такси. Помнишь, такая песня была?
0: Да, надо было, кстати, попробовать. Потому что, у вас была такая фантазия? Нет, кстати, интересно. Потому что мы же все обычно там, да, эти... Да, тут...
1: Вот еще такая история про таксистов. В давние времена, когда была еще копипаста, приходилось возвращаться с работы часто домой поздно. Такси тогда вызывали звонком по телефону. Забирал меня один и тот же человек. В итоге мы с ним сдружились и в выходные ездили друг к другу на дачу и в баню. Хорошие были времена.
0: Да, время копипасты, чего только не было. Но я еще помню, еще застал те времена, когда такси вызывали по руке. Помните?
1: Ну да. Ну,
0: то есть прям на улице. Ну как вот руку протянул.
1: Нет, в принципе можно было и по телефону в таксопарк
0: нет, позвонить. Ну это знаете, уже только богатый себе позвонил.
1: Так, к московскому вокзалу к 17:00.
0: Но это уже не во времена копипасты. Это во времена, как называлось, это как-то смак. Помните?
1: Ну да, возможно.
0: Было такое шоу. Давайте я почитаю. Ну вот пишет... Дядя Паш пишет. Приветули, Кремов и Хрусталев. Ехал я на такси. И всю дорогу таксист, не стесняясь, пер... Угу. На что открывать окно? Начал открывать, видимо, окно. Ответил, что на улице холодно. Холодно, ну... Так, ля-ля.
1: Не повезло, дядя Паша.
0: Ну, то есть, это история про пилотное такси. Да?
1: Да.
0: Вот это важно понимать. Но, ребятки, дорогие, а что вы хотите? И на елку, срубленную такси, да, таксистом, и влезть, да? И не ободраться? Ну, разумеется, у пилота тоже есть минусы, конечно.
1: Ну, почему? Ну, технологии не стоят на месте. Нет, можно какой-то встроенный девайс такой сделать, беспилотное такси, чтобы иногда он такой...
0: Конечно, нет, то есть, если дело только в этом, так зачем нам беспилотные такси? Давайте таксисту поставим туда фильтр. Есть же какой-то... Вот смотрите, у нас даже есть фильтры на краны, там воду очищают. Пердофильтр, если вкрутить таксисту.
1: Всякий таксист согласится сидеть на фильтр, сесть на фильтр. Или присесть, в данном случае. Как это?
0: Ну, это до минус, да.
1: А вот Саня пишет. Я постоянно езжу на такси, но только за рулем. Провожу с пасами политпросвет. То есть с нами, с пасами, с пассажирами.
0: Вот как они нас называют пасами? Но это не самое худшее. Я, честно говоря, грешным делом думал, что они нас называют на «П», но другое слово. Эти пи...
1: А кто или на «Б», бедолага.
0: Ну да, да, да.
1: Саня кто?
0: Только за рулем в такси. Это, кстати, очень хорошая вот привычка. И всем хороший нам совет. Ездишь в такси только за рулем. Вот пишут, например... Вот друг Эпштейна пишет, так называется человек. Вот вы говорите «беспилотное такси». А если колесо пробьет, кто его менять будет? Пассажир или робот? Ну, никто, просто поедешь на бесколесном такси.
1: А он остановится?
0: А если оно пройдет? Ну, нет, смотрите, если такси беспилотное, оно точно колесное будет?
1: А как она что, гусеничная?
0: А я не знаю, кстати, оно будет такое же, просто без пилота, да?
1: Ну, просто без пилота. Такое же, только без пилота. Та же елочка будет висеть, возможно, даже четкий.
0: А, это та же срубленная.
1: Для антуража, елка, да.
0: Ну, окей. А вот смотрите, пишет шалун межпланетный. Вы как думаете, на что жалуется межпланетный шалун? На нас?
1: Конкретно. Ну, вряд ли на меня.
0: Не, попробуйте, вот вы мне, что вам подсказывает? Он не просто межпланетный, он шалун.
1: Я шалуну межпланетному ничего плохого не сделал. Как бы даже и в мыслях не было. Я сам отчасти такой.
0: А тем не менее он жалуется, он пишет. Опять про таксистов. Ублажаете! Как думаете, кого?
1: Таксистов.
0: Свою целевую аудиторию. Полагаю... 80% слушателей шофера разной масти.
1: Хорошее слово, полагаю.
0: Да, шофера плохой.
1: Шофера хороший, да.
0: Ну, чувак, послушай, я вот сейчас просто у нас будет петух тут орать. Да, я бы хочу позвонить. Нет, слушай, давайте я поплевать на петуха. Вы можете петуха немножко подержать? Сейчас я позвоню шалуну.
1: Кто я такой, чтобы держать петуха?
0: Петух это. Кто? Вы ведущий здесь? А вы кто? Читайте пока, да.
1: Никита пишет. Беспилотник не сможет объехать пробку по трамвайному мосту. Или мосту, чтоб ты успел. А брат Руби Джон сможет и проедет по трамвайному мосту.
0: Ну, если брат. А если он брат, может, ну хотя да. Я и говорю, нет, я-то только за. Это я звоню, знаете, кому? Шалуну межпланетному, который жаловался про таксистов. Сейчас. Ты петух-то, кстати.
2: Вызывать
1: звонит, занят. Вот давай, петуха!
0: Знаете, что поразительно, что у нас на самом деле телефоны давно беспилотные. Посмотрите, я звоню человеку, а говорит со мной кто? Правильно, робот без, а? Без этого, без пилота и без всего. Поэтому, да, действительно, к сожалению, пора привыкать. Ну, напомните, о чем мы говорим.
1: Ну, про такси мы сегодня говорим в очередной раз, но это тема вечная, это вечная классика. А вот плюсы и минусы беспилотного такси, как тебе кажется, потому что скоро нас ждет эта самая новая эра. Пиши, мы кое-что почитаем.
3: Шоу на рекорде. Новый трек на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Луха в Саратовской области защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры и снабдить дорожные указатели GPS-трекерами, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта. По словам местных жителей, за последние годы пропали уже около 20 знаков. Рекордсмен продержался 140 дней. А некоторые указатели исчезали меньше, чем за сутки после установки. Теперь сельчане надеются, что найти Лух станет проще, а украсть сложнее.
2: Пройти Лох станет проще. Я не могу поверить, что я это услышал в новости. Найти лоха, знаете, да. Это звучит как будто бандиты в 90-х хотят найти и замочить свидетеля. Найти лоха станет теперь... Зачем искать лоха?
3: Как зачем?
2: Не, правильно, хорошо. Нашел лоха и чего? Просто вошел в лоха и вышел из лоха.
3: Да, лоха трудно забыть, легко потерять.
2: Значит, в селе Лох, значит, будет теперь устанавливать камеры, да? И снабжать указатели GPS-трекерами. И дальше была такая загадочная фраза. Потому что туристы постоянно воруют таблички с названием своего...
3: Что загадочного-то?
2: А загадочного только одно. Слово «туристы». Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется. Или, может, едут как бы в Саратов, как бы, а там делают крюк такой небольшой, делают в Лох, чтобы табличку с коммунизмом.
2: А зачем? А, хорошо, объясните мне, я, может быть, что-то не понимаю. Что можно делать с табличкой Лох? Ну что, поставить у входа там в свою квартиру? Или, ну, не знаю, ну, хотя, да, это же табличка. Может быть, знаете что? Я, конечно, сразу о худшем. Может, намечается какой-то протестный марш лохов с табличками? Да, там, свободу там лохам.
3: Ну, слушайте, не
2: знаю. Потому что не одиночный пикет, там же 20 было украдено.
3: Ну, зачем много... для этого тогда оригинальные, как бы, брендовые таблички «Лох» из села «Лох»? Самому же можно написать?
2: А, самому. Вот я и спрашиваю, зачем они им? Они могут написать их самому. И теперь, значит, в селе «Лох» хотят защитить жителей, установить камеры и снабдить дорожные указатели. Слушайте, вдумайтесь, значит, в селе «Лох» хотят установить GPS-трекеры, чтобы не сперли лоха. Вы знаете, это само по себе звучит как вот такой тяжелый горячечный бред, да, в духе нашей реальности. То есть у нас как бы воруют все, даже лохов, правильно?
3: Лохов в первую очередь. Зачем? Город Борисов, вы украли табличку там?
2: Вот я и говорю, так вот тогда они поставили эти трекеры. Так надо не камеры ставить, надо тогда это село еще и охранять, его оцепить. А то как бы его не захватили, само село. А мало ли что... А лучше, знаете, просто, честно говоря, ну, зачем все эти сложности? Ну, я просто не понимаю, а не проще ли переименовать село из Лоха, скажем, в Красавчик или в Умницу? Тогда эта табличка нахрен никому не нужна.
3: Теряет свой, конечно, свой смысл. Ну, Катя, по поводу города...
2: Что смысл теряет?
3: Ну, как бы, ну, никто не приедет в Красавчик.
2: Так а зачем? Никто не украдет! Просто переименуйте!
3: Ну, они гордятся своей малой родиной. Дед жил в Лохе или в Лохе. Там.
2: В каком смысле?
3: Ну, в хорошем, самом, что есть хорошем.
2: Я вот здесь, я думаю, если бы мой дед жил в Лохе, ну... Нет, ну я не то чтобы гордился. Нет, ничего как бы с одной стороны плохого, но я бы вряд ли и гордился. То есть, если так сказать, а где твой дед вообще жил?
3: Лохи. А я, кстати, бы украл табличку на выезде из Лоха. Лох перечеркнуто, типа, антилох.
2: Вот поэтому ее никто не украл. Вы единственный, кто такой. Никому не нужно лоха перечеркнуть. Все хотят иметь просто лоха.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
5: «Колбасный цех». О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Дварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
8: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Рекорд 101 FM.
10: Для аудитории старше 12 лет.
11: Кто ты?
0: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
0: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
0: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
0: Ты же слышишь.
11: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
12: Связь.
11: 992-300.
12: Сайт.
11: radiostv.ru.
13: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
14: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
13: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
14: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Любители черного юмора признали самыми умными. Ученые показывали добровольцам мрачные карикатуры про смерть, болезни и прочие неприятности, а затем сравнивали результаты с интеллектуальными тестами. Оказалось, что лучше всего такие шутки заходят людям с высоким IQ и низким уровнем агрессии. А вот участники, которых черный юмор не рассмешил, в среднем набрали меньше баллов и чаще проявляли агрессивность.
1: Вот. А я вам всегда говорю, давайте больше черного юмора. А вы меня не поймут, это слишком. А в итоге, как бы, умные слушатели, им приходится уходить на радио под названием «Акробат умер на батуте», но еще какое-то время продолжал радовать публику.
2: Ну, ваш юмор, справедливости ради, не совсем черный, скорее, такой коричневый, знаете. Так...
1: Ну, позор, это не мой юмор. Ну, ладно, ладно. А в чем разница? Да, вот мы, понимаете, мы упускаем такую возможность, да, порадовать умных слушателей.
2: И не агрессивных, что важно.
1: Да, именно поэтому и не агрессивных. Да, так они идут там на... Если бы моя бабушка знала, сколько денег я сэкономил на ее похоронах, то она бы перевернулась в канаве FM 109.5. Да? И там было сказано, лучше всего такие шутки... Значит, лучше всего такие шутки заходят людям с высоким IQ и низким уровнем агрессии. А вот участники, как было сказано, которых черный юмор не рассмешил, в среднем набирали меньше баллов и чаще проявляли агрессивность. Но это как бы психологически это абсолютно понятно и оправдано, потому что, ну, собственно, тем, кому он кажется как бы там слишком, ой, не смешно, это слишком, ай, так нельзя шутить, ну, они просто подавляют в себе как бы эти все мысли и агрессию, да? А есть, знаете, есть даже те, кто, услышав черный юмор, они не просто не смеются, они вообще плачут. Там, я там услышав анекдот, там, не знаю, патологоанатом умер, но все равно поехал на работу, они просто ревут, потому что патологоанатома жалко. А услышав там, знаете, один раз там слышу такой, пьяный мужик... как бы идет по рельсам в темноте, и вдруг, значит, его трамвай сбивает, отрезанная голова падает, катится по рельсам, останавливается и произносит: «Ничего себе, сходил за хлебушком».
2: Это какой-то Булгаков.
1: Да, и тут просто рыда, но это не бой, это рыдают на взрыв, потому что это ужас. Ну, это окей, черный юмор действительно, ну, я согласен с этим. У меня-то вопрос только в другом, и вопрос очень важный. Хорошо, черный юмор – это для людей с высоким IQ. А что считать черным юмором? Вот скажите мне, вот просто тест. Вот я слышал недавно такой, значит, где-то анекдот слышал, типа, короткий, типа, значит, умер изобретатель Т-9, земля ему пуховик. Это черный юмор. Потому что, смотрите, с одной стороны, это, ну, как бы про другое, но с другой стороны, кто-то умер. А вдруг он человек хороший? Может, у него дети остались?
2: Ну, все мы, в конце концов, как и
1: изобретатель. Так вот, это черный юмор или нет?
2: Ну, такой, да,
1: червоточинкой. Ну, тоже не совсем черный. Хорошо, и вот это классическое, там, тук-тук, кто там, твоя смерть, а не пошла бы ты в задницу. Так и запишем рак прямой кишки. Это черный юмор или медицинский? Потому что, смотрите, тут же медицинская тема, да?
2: Но медицинский юмор весь черный. Это его пинт. Мой любимый такой вот. Сидят два врача, выпивают, как бы, да? Один другому говорит: «Как же ты допустил смерть своего пациента?» Он такой: «Ну, ты понимаешь, мы не боги. У каждого врача есть свое маленькое кладбище». Валера, ты логопед!
1: Так это черный юмор или нет? Ну, хорошо, ладно. Вот такой есть анекдот. Типа, там, у меня вот такое ощущение, что если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: специально умер, лишь бы ни хрена не делать». Смотрите, тут вроде как бы и смерть, да, но реально же никто не умер.
2: И жизнь.
1: Да. А вот смотрите, а вот еще вам усложню задачу. Вот тут совсем сложно. Значит, такой анекдот есть. Убийца был воспитанным человеком. Почему вы так решили? Ну, потому что все удары ножом были нанесены справа, а вилкой слева. И смотрите, ведь тут как бы вроде как бы смерть, да, убийство, но с другой стороны воспитание. Как бы анекдот воспитывает молодежь, как правильно держать столовые приборы.
2: Да. Это а шутки юмор? Про карликов? Это черный юмор?
1: А смотря что с ними происходит.
2: Нет, смотрите, вот такой, например, там группа пьяных карликов устроила дебош в мини-баре.
1: Или а кто умер?
2: Никто.
1: Так почему он черный?
2: Ну, вот я спрашиваю. Или такая, знаете, как называют карликов в военкомате? Маленький негодник.
1: Ну где тут?
2: Ну про карликов же!
1: А что?
2: Ну, ах, да, если что. Ну просто люблю шутки про карликов. Просто, к слову, пришлось, выговорился.
1: Там, конечно, ну ладно. Окей, хорошо. Ну, а вот это вот такое тоже слышал. Там типа, там, слышал шутку про болезнь Паркинсона. Да, потрясная шутка. То есть, смотрите, вроде как бы шутка, на самом деле же так и есть. вот это черный юмор или
2: это
1: нет?
2: Это черный юмор, потому что болезнь Паркинсона такая, ну, ужасная вещь, когда, когда шутишь над ужасными вещами, как бы там, то это черный, да, юмор. Вот оно, ну, юмор все равно.
1: Но это же правда?
2: Ну, правда.
1: Понимаете, а вот для меня непонятно, вот что такое, я по-прежнему не понимаю, да, вот где вот граница черного, особенно вы меня запутали с этими карликами, окончательно, мне дали, вы сейчас подтвердили мои сомнения, нету границ, потому что, где, вы считаете, что про карликов это черный юмор,
2: уже, а я нет. Уже жалею, потому что, смотрите, вот пошутил про карликов и понимаю, что это было так низко.
1: Да, шутка. Просто на 300.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свою прямоугольную тунику, подпоясанную на талии, скрепленную брошью на плечах. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, тут мы говорили о том, что вот у нас уже испытывают как бы беспилотные такси, испытывают их в том числе в таком, на такой территории, как Иннополис. И вот у нас есть свидетели этой экспонии, то есть очевидцы, которые были там. А, кстати, я был в городе Иннополис, это тут у нас под Казанью, и ездил там на беспилотном такси, его там тестировали. Так вот, там на месте пассажира спереди почему-то всегда сидит какой-то мужик и контролирует беспилотника. Какой-то мужик.
0: А как какой-то мужик? Это контролер. И смотрите, какая разница.
2: То есть пилота нет, а контролера.
0: Конечно, смотрите, таксиста больше нет. Есть контролер, это совсем другое дело.
1: Такси беспилотное?
0: Беспилотное. Беспилотное. Да, конечно, он также рассказывает, что он в 90-х там работал с Путиным, что у него там бизнес строительный. Все то же самое, но это же все-таки не таксист.
1: Ну нет, это, конечно, контролер. Технически это все реально беспилотное, 100% такси.
0: Это, конечно, да, это, согласитесь, контролером-то лучше ездить.
1: Ну, конечно, все под контролем.
0: Мне только, естественно, не нравится само слово контролер, потому что, знаете, какая-то, такая плохая ассоциация.
1: Куратор.
0: Да, вот контролеры, те, кто заходит, тебя там, проверяют билеты. Он еще тебя будет проверять, что... А куратор, не куратор, а вот как вот...
1: Консультант. Нейтрально, то есть, и очень емкое понятие.
0: Консультант, мне не нужен в такси. Консультант. Вообще, конечно. Ну, кто так сразу рискнет сесть совсем в беспилотник? Должен быть какой-то, хоть маленький консультант, пускай, хорошо.
1: Маленький?
0: Небольшой, пускай он, ладно, сидит не за рулем. Пускай хотя бы с тобой на заднем сиденье сидит, чтобы тебя как-то...
1: А он будет тогда контролировать, что происходит спереди?
0: Просто для спокойствия, чтобы сказал, вон там, туда-сюда, там,
1: Нужно ему приобнять тебя за плечи.
0: Нет, для контроля, да, конечно.
1: Вот Семен пишет. Я, как работник доставки и такси в Санкт-Петербурге, уверяю вас, никакие беспилотники не заменят нас, живых людей, потому что с людьми можно ругаться, а беспилотник — это без душная и спокойная железяка. Нет.
0: Это ты зря так считаешь, чувак. На самом деле мы недооцениваем технический прогресс. Сегодня, да, на этом витке, на начальной его стадии, пока ругаться нельзя. Но я тебе уверяю, что беспилотник будет приспосабливать под нужды пассажиров. В частности, под ту, о которой ты говоришь. То есть сначала нельзя, а потом что? Особенно, если там будет пока консультант. С консультантом можно втащить консультанту или куратору, или контролеру. Слегка. Нет, смотрите, контролер, он же все-таки... Если я, например, втащу таксисту, это плохо, он за рулем. А консультант не за рулем? Или...
1: Он лицо неответственное, хоть консультант.
0: Так, вот пишет... вот пишет... Сейчас. Вот пишет Оксана или Николай.
1: Простите?
0: Это не моя интерпретация, это я читаю.
1: Вы как бы не сомневаетесь.
0: Это он сомневается, это так называется. Человек, он пишет. И таксист может вам и по яичкам шарахнуть. Беспилотные машины не создают таких неприемлемых рисков. Я за беспилотные технологии против опасных. И таксист может вам и по яичкам шарахнуть. Знаешь, я до этого сообщения, которое навело меня, конечно, на эти мысли, я читал, что вот если есть единственная профессия, представитель какой-то профессии, который не может тебя шарахнуть по яичкам, это таксист. Хотя бы потому, что он сидит, и ты сидишь с ним как бы сбоку.
1: И пишет, скорее всего, Николай, если волнуется о яичках.
0: А может быть, Николаю так шарахнули по яичкам, что он уже Оксана. Так, давайте еще читаем.
1: Давайте.
0: Или позвонить этому Николаю.
1: Почему мы выяснять, Оксана, Николай, это столько кучу времени угробим. Однажды ехала с таксистом, который мне всю дорогу рассказывал про вышки 5G и о чипировании через вакцинацию. Лучше уж на беспилотнике.
0: Я не понимаю, что за неблагодарный? Человек рассказывал, старался, просвещал, да? Где его
1: за... Причем за бесплатно.
0: Абсолютно.
1: Платишь только за поездку.
0: Они вот эти женщины, они готовы платить там за мастер-классы, за коучинг, деньги. А когда тебе просто бесплатно полезную информацию. Вот вы что знаете про вышку 5G? Много ли вы знаете?
1: Я все знаю.
0: На все? Вы знаете? А если он всю дорогу рассказывал, значит, не 5 минут.
1: Какой-то инсайт у него есть.
0: Какую-то интересную информацию. Там, например, 5G что?
1: Это 5G лучше, чем 6G. Хуже, чем 4G.
0: И у меня почти как... У вас, кстати, как сколько G?
1: У меня нет G.
0: Все, посмотри.
1: Как вообще?
0: Кто там рыгает?
1: Конечно, не рыгает.
0: Это программный пришел. А когда приходит программный, нужно заканчивать. Да?
1: Все, да.
0: Все, товарищи дорогие. Не все только в одном единственном случае, если ты заходишь, подписываешься на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

недель назад. Как это сделать? Рассказываю. Заходим в группу рекорда ВКонтакте. Прямо сейчас там премьера часового видео с моего сета, снятого, кстати, между прочим, на 10 камер и дрон. Здесь в эфире мы слушаем аудиоверсию. Ну а для тех, кто хочет войти в матрицу максимально, видео ждет вас на стене нашей группы vk.com/record. Все туда. Так как это лайв с колбасного цеха, сегодня у нас в эфире будут максимально крутые треки. Погнали!

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Яна Рудковская упала в обморок на музыкальные премии. Об этом прямо сейчас. На церемонии вручения музыкальной премии Муз-ТВ «Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима поймал меня». В апреле этого года Яна Рудковская похвасталась аксессуарами на 500 000 рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках и сумка Dior стоимостью около 520 тысяч рублей. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?

0: Ты же слышишь?
1: Коммуникационное агентство «Прима-Медиа». Голос вашего бизнеса.
2: Связь.
1: 992-300.
2: Сайт.
1: radiostv.ru.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Колбасный цех на рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 18 июня в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. 19 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

«Имя твое» MC Жан и DJ Riga. Кстати, на рейве «Колбасный цех Матрикс» мы вместе с MC Жаном его исполнили вживую. Вы это прямо сейчас, кстати, уже могли увидеть в видеоверсии с этого шоу, которое лежит в нашей группе рекорда ВКонтакте wiki.com/record. Обязательно ознакомьтесь. Спасибо огромное Диме Жану за то, что согласился выступить вместе со мной. Это было реально очень круто. Для меня это было очень эмоционально. Ну а мы с вами, друзья, услышимся на Радио Рекорд в рамках шоу «Колбасный цех» уже через неделю. Меня зовут Диджей Балди.

Ну а прямо сейчас давайте в течение 60 минут максимально мощно врываться на импровизированный танцпол и заряжаться нашей домашней, превращающейся в рекордную вечеринкой. Ну и, конечно, делать это всем вместе, одной большой рекордной семьей, здесь на радио Тусе «Рекорд Пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, где у нас собрано огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, а потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется. Ну и, конечно, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки. Через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лап Шоу, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио stv.ru.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрана музыкальная танцевальная подборка. Там у нас записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Плюс ко всему все очень свежее, special for you, друзья. А потому забегайте, добавляйте в избранное и подписывайтесь, в принципе-то, если еще не подписаны. Телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, никуда не убегая. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные треки из предыдущих эпизодов и из сегодняшнего выпуска тоже, кстати, который мы открываем релизом от британца Free Jack, Lookout, который вышел 29 мая на лейбле Perfect Havoc, который, в свою очередь, продолжает набирать вокруг себя одних из самых востребованных артистов современной хаус-сцены. Free Jack уже давно закрепился среди постоянных резидентов каталога лейбла, а вот его музыка регулярно появляется в чартах и диджейских подборках. Для Perfect Havoc лейбла это еще один релиз в очень сильной серии весенних премьер. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб.

Ade. Трек называется Rhythm Check. Далее у нас релиз, который увидел свет 5 июня на собственном лейбле артиста Hyper Real и стал финальным синглом перед выходом его дебютного альбома Hyper Real. Интересно, что после многолетней работы в Melodic Techno, коллаборации с Anima, Kevin DeVries и Kevin Fat, здесь Крис Авангарда уходит в более жесткую и клубную сторону звучания. Сам же артист называет трек одной из ключевых работ, формирующих концепцию будущего альбома. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Крис Авангарда, Rhythm Check.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
2: Связь.
1: 992-300.
2: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

качестве вокалистки здесь выступила Либиянка, исполнительница мирового хита People. И вообще интересно, что после релиза трек сумел попасть в британские чарты и отметился в танцевальном чарте Великобритании, что для хаус-релиза сегодня уже серьезное достижение, как по мне так. Sony Fadera, Либиянка, Let Me Be In Your Arms.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

продюсер постепенно формирует собственную аудиторию благодаря нестандартному подходу к хаус-музыке и активной работе с независимыми релизами. Для многих слушателей это может стать первым знакомством с артистом, но внутри клубной сцены его имя появляется

0: 5 минут в Рекорд Клабе. Леди Вакс.
1: Выпусти мне мантию. Под маму приглуша. You know what I think.

музыкальной команде Рекорда тоже будет очень приятно, потому что мы делаем для вас практически каждый день, проделываем мощную, большую музыкальную работу. Далее по расписанию. Сегодня четверг, а значит, в этой студии совсем скоро появится наша красотка Леди Вакс. Ее шоу «In Between Trust». Меня Руслан Черезов, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos!

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд». В студии с вами я, Леди Вакс. Как всегда, с четверга на пятницу ломаю бит, накручиваю бас. Сегодня у меня гостевой микс из солнечной Испании. Записан специально для «Рекорд Клаб» от одного из самых активных продюсеров и диджеев нового поколения. Диджей Sick Flow играет для вас в ближайший час в эфире.

I'm going down.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radio.stv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Друзья, напоминаю, для вас играет гостевой микс из Испании, записанный специально для Record Club, одним из самых ярких и ключевых представителей испанского брейкбита. Надо отметить, что за последние десятилетия эта музыка серьезно трансформировалась. И именно этот артист сегодня находится в авангарде нового поколения, которое несет современное звучание брейкбит-музыки из Андалусии. И да, дамы и господа, интересно узнать ваше мнение. Чувствуете ли вы разницу? Чувствуете ли вы новое звучание и дисторшн звук? Дайте шума группе Радио Рекорд ВКонтакте и расскажите, как вам этот микс. Ну а я, Леди Векс, тут с вами, слежу за вашим общением. Идем дальше. Ууу.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Вот и прилетел наш брейкбит-час. Хочу поблагодарить сегодняшнего гостя. Диджей Sick Flow играл для вас один из самых ярких представителей новой волны брейкбита из Испании. А плейлист вы найдете в моем телеграм-канале Lady Wax Originals. Ну а также присоединяйтесь к телеге Radio Record. Там всегда много чего происходит, в том числе мои миксы. Вы можете слушать 24 на 7, как у меня, так и на Radio Record. Миксуя это с другими музыкальными направлениями. И позвольте, я тут немного забегаю вперед, анонсирую мое выступление, которое пройдет 4 июля в Санкт-Петербурге, VK-Fest, сцена Radio Record. Это будет что-то все еще в светлое время, но уже практически на закате. Я буду ждать вас, дамы и господа. Ну а так, ровно через неделю я, Lady Wax, опять же, тут, в это время, в этом месте,

0: Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Гвоздь. Пиратская станция.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.